0: Will и Вик вернут в свой динамик только 12 мая. Может быть, и на Ямайку за это время успеют ребят слетать и отдохнуть. А может, какое другое направление выберут для мини-отпуска. В любом случае, желаем им классно отдохнуть. Но вот без шикарного раннего пробуждения и без классных подарков мы тебя оставить точно не смогли. Поэтому с 4 по 8 мая лови майское устье на Европе+. Крутые игры, шикарные призы будут ждать тебя. Не пропускай, обязательно подключайся. У нас далее больше хитов и больше музыки. Gorillaz, Feel Good Inc. сразу после Offenbach. Miles Away здесь, на радиостанции номер один в России. Дождись.
1: Спонсор прогноза погоды – салон напольных покрытий «Артплитка».
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Клину ясно. Температура плюс 5 градусов. Ветер западный – 2 метра в секунду. Давление 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 70%. Завтра солнечно. Плюс 6, плюс 20 градусов. Ветер юго-западный. 5 метров в секунду. Влажность воздуха 71%.
4: Ищешь плитку, ламинат, кварц, винил и экспонат? Ответ мой прост. Салон «Артплитка» сегодня главный вариант. Салон «Артплитка» открыт. Выставочный зал 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварц-винила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, третий этаж. «Артплитка».
5: Европа Плюс.
6: Твоя свобода выбора.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
6: europaplus.ru.
5: Больше хитов, больше музыки.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Биби, Dirty Blonde. Да, что известно на данный момент? Релиз 12 июня, всего 13 треков, 13 клипов. И все это новая эра, по словам самой же Биби. Круто. Больше, да, по большому скажу, ждет на столе Дэйв и Тэмс Rain Dance на подходе. Прежде лови вирусный трек, покоривший вообще все соцсети существующие. Доминик Файк, Baby Doll также совсем скоро. А вот раньше всех здесь отметится Локзиба и Portugal The Man с суперхитом Dive Into The Ocean. Это Европа Плюс, никуда не уходим.
1: Спонсор летнего отсчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 29 дней и 20 часов.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все верно. Больше хитов, больше музыки ждет тебя в ближайшие полчаса здесь, на Европе плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Зовут меня Андрей Каясов. Лови несколько тизеров. Впереди елка с темой проще.
2: Может, проще, надо проще.
1: Приехали с нами «Медуза» с вещицей «Don't Wanna Go Home». Еще раньше «Лови Пост Малона» с суперхитом «Cold». Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Зейн, Вилайм и Ева Симмонс и многие другие. Продвигаемся.
3: А, здесь Вэл.
4: Здесь Вики.
3: И это трек про наш подкаст.
4: Он информации вам даст.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

проще. Надо проще, не всегда же так серьезно. Это елка прямо сейчас в твоих динамиках. Ну насколько же прекрасный, добрый, позитивный трек. А как, собственно, и сама елка? Не знаю, как у тебя, лично я не могу не улыбаться во время его прослушивания. Трек просто восторг. Больше хитов, больше музыки ждет нас далее. Леони Голмскот, Стей. Еще одна классная, динамичная, мелодичная история. Слушаем обязательно. Прежде вспомним крутейшую вещицу от Оффенбаха и Николая.

0: Лучшие треки.
1: Шоу на этой неделе. Fisher и Townsend I Favor. Free Your Mind от Prospa и Clooney. А еще Dub Dogs и How Does It Feel.
0: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

0: останешься, это Леонид Колумб Скотт. Прямо сейчас остаться, задержаться, сыграть еще просили и нас, участников группы Гимми. 30 апреля на Европе Плюс был Disco Day, главной изюминкой которого стало выступление диско-бенда, состоящего из сотрудников Европы Плюс. Я, честно говоря, тоже был, отвечал за соло-гитару, но, естественно, все внимание было приковано к солистам, к Вэлу и Вике. Посмотреть, как прошел лайв-перформанс, можно на сайте europaplus.ru и в нашем сообществе ВКонтакте. Залетай. У нас далее больше хитов и больше музыки, Минелли, Артити, Дистерби, а также Эбен Холлоу в впереди. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большущий привет.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 29 дней и 18 часов.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Да, все так. Супер хиты, ничего кроме них в предстоящие полчаса здесь на Европе плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. С нами Тиесто и Брайана Грейс с вещицей Beautiful Places. Приедьте, встречаем Masked Wolf с вещицей Astronaut in the Ocean.
3: What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb?
2: А еще здесь отметится дуэт Эвелон Рокстон с суперхитом Vertigo. Также в эти 30 минут только музыки. На Европе Плюс лови Coldplay, Britney Spears и многих-многих других. Наслаждайся.

0: Beautiful Places. Это Тиесто и Брайана Грейс. Прямо сейчас в твоих динамиках исключительно хитовая вещица, да, с артистом. А саунд этой вещицы максимально крутой. Класс! Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Мот и его намек на нас совсем скоро. Прежде будем слушать Вайс, очень мелодичный трек Wait Till I Blue. А вот еще раньше заценим хит от Алекса Уоррена Fever Dream. Ну и напомню, что слушать радиостанцию номер один в России можно в своей умной колонке. Все проще простого. Достаточно сказать ей «Включи Европу Плюс» и все. Все лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Попробуй.
1: Спонсор прогноза погоды – салон напольных покрытий «Артплитка».
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Клину переменная облачность. Температура плюс 4 градуса. Ветер западный – 2 метра в секунду. Давление 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 75%. Завтра солнечно, плюс 6, плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, 5 метров в секунду. Влажность воздуха 71%.
4: Ищешь плитку, ламинат, кварц, винил, экспонат? Ответ мой прост. Салон «Артплитка» сегодня главный вариант. Салон «Артплитка» открыт. Выставочный зал 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварц-винила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, третий этаж. «Артплитка».
5: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
6: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: как намек на нас два. Уже правило три важных слова одна, что и оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: намек на нас. Красивейший трек, который буквально вот погружает тебя в эту историю, во внутренний мир лирического героя. Очень здорово. Ну и что тут скажешь? Мод, конечно, преисполнился в написании такого вида хитов. Круто! А еще больше хитов, еще больше музыки ждет нас. Далее Алан Уокер, Забелла Мелкман и Кэтрин О'Райан, Broken Strings на подходе. Прежде будем слушать чудо-новинку, трек-конфетку. Здесь появится Тедди Свимс, тема Mr. Know It All. Обрати особое внимание на эту вещицу. Тедди восхитителен. Ну, собственно, как и всегда. Ну а еще раньше с нами Fastboy, суперхитом This Feeling здесь, на Европе Плюс.
1: Спонсор летнего отсчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 29 дней и 18 часов.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующие полчаса мы будем слушать топовые хиты без пауз и остановок. Впереди огромное количество крутейших артистов. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами банда BTS с темой Swim. Прежде ловит The Second Voice с классной новинкой Let Me Be. А еще не пропусти Sombra с суперхитом 12 to 12. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыка украсят Lost Frequencies, Calvin Harris и многие-многие другие. Ну и плюс ко всему, в новом часе встречайте Ниса Романова.

Это команда BTS. Их абсолютно хитовая тема Swim прямо сейчас на Европе Плюс. Поплыли дальше. В сторону суперхитовой музыки. У нас она есть, имеется. Лучшая музыка на планете Земля здесь на Европе Плюс. Будет, наверное, лучший артист в мире прямо сейчас. Это подтверждают и многие музыкальные стриминги. Это Bruno Mars, его история I Just Might. Будет и Иманбек, парень, которого мы, конечно, знаем, музыкант, электронный суперстар и грэмминосец. Его история Heal My Heart. Все это впереди на Европе Плюс. Все буду ставить этим утром для тебя. Меня зовут Денис Романов. Все скоро, дождись.

0: Джейхужель Джамайкан, так называется работа, классная, стильная тема, летняя, можно сказать. Все, мы лето потихонечку призываем уже. Я так почитал по новостям, что уже во всех вообще регионах нашей необъятной родины будет потеплее. И это прекрасно, совсем скоро уже лето, тем более близко, там уже вообще будет жарище. Есть и у нас здесь тоже жара, самая натуральная, музыкальная. Есть Леони и The Weeknd, история актуальная в этот длинный праздничный уикенд. Послушаем, будет дуэт Оффенбах и танцевальная тема Miles Away. Все это впереди на Европе Плюс. Все скоро, дождись.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 29 дней и 16 часов.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Ближайшие полчаса у нас здесь на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки. Будут поп-рок-суперстары, Токи Отел, их работа Love Who Loves You Back. Это стиль. Это стиль. Еще про стиль Робин Шульц и Оливер 3. Их танцевальный бенгер Miss You. А еще поп-суперстар Эйва Макс с работой Spotify. Это и многое другое впереди на Европе Плюс. Ближайшие 30 минут. Все скоро, дождись.
3: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
4: в отпуск!
3: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
5: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
4: А мы скоро вернемся.
3: «Майское У» на Европе Плюс.

0: рок-музыкант Доминик Файк, его работа «Baby Doll» на Европе Плюс. Прямо сейчас я долго вспоминал, где я его видел, потом вспомнил, что, конечно, в сериале «Эйфория» во втором сезоне. Если не смотрели, ничего страшного. Знаете просто, что молодой поп-рок-артист, классный, интересный, яркий. Мы таких любим здесь на Европе Плюс. И любим, конечно, легенд, в том числе. Будет Крейг Дэвид и Стинг, их величайшая история «Rise and Fall». Будет Эбон и Халлоу, танцевальная работа. Все это впереди на Европе Плюс в этот уикенд. И я надеюсь, что мы этот уикенд, по крайней мере, утро. Мне нужно только утро. Я работаю только утром для вас. Меня зовут Денис Романов. Я надеюсь, что мы утро вместе проведем это 100%. А вообще, в целом, лучше бы весь этот длинный праздничный уикенд. Все будет впереди. Классная музыка. Дождись.
1: Спонсор прогноза погоды – салон напольных покрытий «Артплитка».
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Клину переменная облачность. Температура плюс 3 градуса. Ветер юго-западный. 2 метра в секунду. Давление 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 81%. Завтра солнечно. Плюс 6, плюс 20 градусов. Ветер юго-западный. 5 метров в секунду. Влажность воздуха 71%.
1: Ищешь плитку, ламинат, кварц, винил и экспонат? Ответ мой прост. Салон «Артплитка» – сегодня главный вариант. Салон «Артплитка» открыт. Выставочный зал 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварц-винила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, третий этаж. «Артплитка».
4: Мобильное приложение «Европа Плюс».
5: Больше хитов, больше музыки и никаких ограничений. 12+.

0: Это Мари Краймбрери, ее история «Давай не ждать». 33 место, 33 позиция в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП-40. Потихонечку подрастает, и твоя любовь чувствуется. Вероятно, она почувствуется еще сильнее, если ты проголосуешь за нее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. И тогда в следующую пятницу можно будет послушать свеженький Еврохит ТОП-40 и увидеть Мари где-то повыше. Пока мы с тобой будем двигаться куда-то подальше, в хорошее, в светлое будущее. У нас впереди классная музыка «Медуза» и танцевальная тема «Don't Wanna Go Home». Будет диджей Кункс и Galaxy. Все это впереди, все совсем скоро здесь на Европе+. Плюс.
1: Спонсор летнего отчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 29 дней и 16 часов.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33. Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
3: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: Радиоактивное шоу «Rush». Всегда на связи. Слушай и скачивай подкаст «Rush» на iTunes.
5: I can say what I'm feeling, if I don't know how to move.

0: Данный хип-хоп суперстар, его история Ever Since You Left Me в почти в конце этого часа на Европе Плюс. Так, ребята, у нас, конечно, есть новости для вас, само собой. Вы наверняка ждете бригаду каждое утро, по будням привыкли их слушать. Ребята ушли в отпуск до конца всех майских праздников, но перед отпуском, конечно, для нас подготовились, провели целый диско-дэй на минуточку. Если, кстати говоря, пропустили или не услышали, не увидели, обязательно заходите на europaplus.ru, посмотрите, как это было. И, конечно, перед отпуском записали свежий подкаст бригады «Улич». Его тоже можно найти на нашем сайте, в наших соцсетях, в ВК. И вообще, много всего интересного. Заходите, почитайте, посмотрите.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Это Jasper Forks, Rio Flows in You в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Суперзвезды Биби Рекси и Фейтлесс, будет Swanky Tunes, Леони, Авалон Рокстон, Эллок и Бруно Мартини. Много-много артистов. Сони Фадера, танцевальная тема Think About Us. Все это впереди.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Уже 8 утра в Москве.
2: Европа, Европа Плюс.
0: На Европе Плюс новости. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
3: Привет, Денис, и доброе утро всем. Изменились правила выплат для многодетных семей. Налоговая сможет списывать безнадежные долги граждан без суда. И названы самые популярные малые города у туристов. Об этом прямо сейчас. Итак, в России изменились правила выплат для многодетных семей. В Кабмине сохранили единое пособие даже при небольшом росте доходов. Право на выплату остается, если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%. Новый порядок начнет действовать с 22 мая и будет распространяться на правоотношения с 1 января. Если ранее в текущем году семье уже отказали в пособии, решение пересмотрят автоматически, направив уведомление через госуслуги. Дональд Трамп сообщил Конгрессу США о завершении конфликта с Ираном. Накануне 1 мая истек крайний срок для получения одобрения на продолжение конфликта. В письме глава Белого дома указал, что военные действия прекращены, при этом якобы сохраняется значительная угроза со стороны Ирана. Напомню, президент США может вести военные действия только 60 дней, после он должен их прекратить, либо запросить у Конгресса 30-дневное продление в случае неизбежной военной необходимости. Налоговая получила право списывать безнадежные долги граждан без суда. Правила снятия задолженности вступили в силу с 1 мая, сообщили в ведомстве. Речь о непогашенных платежах с истекшим сроком взыскания, которые продолжают числиться за гражданином и формируют отрицательное сальдо его единого налогового счета. Изменения касаются региональных и местных налогов. Как уточняется, нововведение позволит сократить объем зависших долгов и упростит администрирование налоговых платежей. На платформе «Работа в России» начнут публиковать данные о целевом обучении. Студенты смогут сообщать, в частности, о расторжении договора и нарушении обязательств по трудоустройству, а организации будут предоставлять аналогичную информацию, включая отчисление или перевод на платное обучение студента. Кроме того, если студент откажется заключать договор о целевом обучении или расторгнет его на раннем этапе, сведения будут направлены в Миноборнауки. Новые меры призваны повысить прозрачность этой системы. Владимир и Сартовало стали самыми популярными малыми городами у туристов за последние 3 года. Как пишет РИА Новости, основной пик спроса как по билетам, так и по бронированию отелей в небольших городах приходится на июль-август. На поезде чаще всего едут в Арзамас, Коломну, Ростов-Великий, Сергиев Посад. По словам аналитиков, интерес к небольшим туристическим городам продолжает расти. Если раньше такие направления чаще выбирали для коротких поездок в высокий сезон, то сейчас туристы чаще планируют их весной и осенью. Локальные маршруты пользователи рассматривают как удобный формат путешествий на выходные. В конце выпуска курса валют на праздничные выходные. Понедельник: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. С добрым утром!

Это Биби Рекс и Фейтлесс. New Religion, так называется их танцевальный хит. Много-много танцевальной музыки, ребят, сегодня будет в этот уикенд здесь, на Европе Плюс. Все потому, что, во-первых, мы отдыхаем вовсю. Чего бы нет. А во-вторых, потому что сегодня суббота, и у нас есть топ-клаб-чарт для тебя в 20.00 по Москве. Обязательно послушай. Для классного праздничного уикенда нужен отличный саундтрек. Мы считаем, что это лучший саундтрек, так что послушай обязательно. Еще послушай гороскоп, он буквально через пару минут здесь на Европе Плюс. Дождись.

0: Макса 12А и деревня Белавина 20А. Ищешь плитку, ламинат, кварц-винилый экспонат? Ответ мой прост. Салон «Арт-плитка» – сегодня главный вариант. Салон «Арт-плитка» открыт. Выставочный зал 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварц-винила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, третий этаж. «Арт-плитка».
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это 4 миллиона друзей.
3: Плейлисты Европа Плюс.
4: Новинки.
3: Видео со звездами.
4: Годные мемы.
3: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
5: Привет! Мы бригада У.
6: Вступай в группу Европа Плюс.
5: Подключим!
7: Это Антон Камолов.
8: И Лена Обитаева.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
3: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

на Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 2 мая, суббота. Овны, каждое ваше действие будет пропитано любовью и заботой к этому миру. Тельцы, ожидается денежный день. Чем не повод для радости? Прекрасно. Тельцы, мы вам завидуем. Близнецы, доверьтесь своим чувствам. Не такие уж они и обманчивые. Раки, насыщенный по эмоциональной нагрузке день. Львы, с любыми делами вы справитесь лучше, чем сами ожидали. Девы, холодный расчет вам сегодня не поможет. Действуйте по зову сердца. Весы, пока не стоит рассказывать друзьям о своих ближайших планах. Скорпионы, сосредоточьтесь на том, что действительно зависит только от вас. Стрельцы, как говорится, пока что что-то дают, берите это что-то. Козероги, проявите вовлеченность в происходящее у близких, даже если не очень хочется. Водолеи, не спешите сразу отказываться от внезапных идей окружающих. И рыбы, напомните о себе давним знакомым, они готовы поделиться чем-то

0: Это легендарный Диесто, его работа Beautiful Places на Европе Плюс прямо сейчас, в этот уикенд. Я, ребята, вам подскажу еще одно местечко прекрасное, куда стоит точно зайти. Это europaplus.ru, наш сайт. Можно там много всего интересного найти. Например, можно посмотреть запись выступления группы Gimme. Это наш диско дэй, который прошел в минувший четверг, получается. Да, потому что у нас же последний рабочий день был четверг, поэтому посмотри обязательно, как это было. Это было интересно, это было ярко, классно. Обязательно присоедини. И лайк там поставь еще. Это все будет в любом случае в нашей группе ВК, тебя переведет туда. Поэтому поставь свой лайк. Еще я тебе поставлю обязательно Ларин, ее историю Warning Signs. Мы послушаем ее совсем скоро. Будет Алекс Уоррен и Fever Dreams, его красивая история очередная. Все это скоро.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 29 дней и 14 часов.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Реклама.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Салфетки влажные универсальные 150 штук 103,90. Шашлык Мираторг классический 359 рублей за килограмм.
6: Клин, станционная 10.
7: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
8: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
9: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
10: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
11: Здравствуйте. Вы совершали перевод.
12: Для вас выгодное предложение.
11: Я твой виртуальный помощник. Переключаю тебя на живое человеческое общение.
13: Привет, я Антон Камолов.
14: Я Лена Обитаева.
13: Мы тебя слушаем.
15: Радиоактивное шоу на Европе Плюс.
16: По будням с 8 до 10 вечера.
13: Обсуждаем самые удивительные истории.
14: Говорим на самые актуальные темы.
16: Живое человеческое общение с Антоном Камоловым, Леной Обитаевой и всей страной. Пропустил эфир? Слушай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Ваня Дмитриенко. Его поп-рок, хитовая тема «Ртуть» прямо сейчас на Европе+. Впереди у нас больше хитов, больше музыки. По танцам пройдемся. Будет Forest Moon и Джастин Бибер. Live My Life будет Дэвид Гетта и команда IVE. Supernova Love, так называется их работа. Кей-поп, суперзвезды, танцевальный гуру, гений, конечно. Еще есть один танцевальный гуру, гений. Это, конечно, Тимур Бодров подготовил сегодня для нас Top Club Chart.
1: Top Club Chart. Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Fisher и Tones and I Favor. Free Your Mind от Проспа и Клуни. А еще Dub Dogs и How Does It Feel?
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама. Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
4: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Это Джастин Бибер и команда Forest Movement Live My Life в конце этого часа на Европе Плюс. Хит всех времен и народов. Больше хитов, больше музыки впереди. Звезды, суперзвезды. Тедди Свимс, будет Эва Саймонс, будет Феликс Ян и Шаус, Ёлка, Брак Секстия. Много артистов впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Девять утра в Москве.
2: Европа, Европа плюс.
0: Новости на Европе плюс. С нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
3: Привет, Денис. Доброе утро всем. В Центробанке зафиксировали рост выдачи ипотечных кредитов. Ряд стройматериалов теперь обязательны для маркировки. И общегородской выпускной в Москве пройдет 26 июня. Об этом прямо сейчас. Итак, в Центробанке зафиксировали рост выдачи ипотечных кредитов на 71% с января по март. В первом квартале физлицам предоставили жилищные кредиты на 1 триллион и 45 миллиардов рублей. Показатели сравнивали с аналогичным периодом прошлого года, когда в стране было выдано чуть больше 600 миллиардов рублей. Отмечается, что в прошлом месяце сохранились невысокие темпы прироста ипотечного портфеля после реализовавшегося спроса на льготную программу «Семейные ипотеки». Татьяна Голикова сообщила о росте среднего размера пособия по беременности для студенток. Он увеличился почти в 4 раза и составляет свыше 96 тысяч рублей. По словам вице-премьера, выплата для студенток и аспиранток рассчитывается, исходя из регионального прожиточного минимума. Голикова добавила, что крайне важно поддерживать студенческие семьи. В частности, в вузах развивается специальная инфраструктура. За прошлый год в учебных заведениях открылись больше 250 комнат матери и ребенка. В России больше нельзя поставлять ряд стройматериалов без маркировки «Честный знак». Так, средства идентификации должны быть на упаковках цемента, гипса, сухих строительных смесей, монтажной пены, замазки, герметика и мастики. Это касается импортной и отечественной продукции. Как сообщает РИА «Недвижимость», маркировка наносится только на товары в потребительской упаковке, поэтому 70% цемента в России промаркировано не будет, потому что он поступает в насыпном виде. В Москве открылась регистрация на первый в этом сезоне детский велофестиваль. Мероприятие состоится 30 мая на Цветном бульваре. Как сообщил столичный Дептранс, участвовать в заездах смогут дети от 3 до 14 лет. Каждый юный велосипедист проходит маршрут самостоятельно. Рекомендуется использовать шлем, а также защиту для локтей и коленей. Дистанция и время заездов разделены по возрасту. После регистрации участник получит номер. Его можно будет прикрепить к одежде или велосипеду. Сергей Собянин назвал дату проведения общегородского выпускного в Москве. Он состоится 26 июня на ВДНХ. По словам мэра, мероприятие начнется вечером и продлится до 6 утра 27 июня. Градоначальник добавил, что для ребят подготовили большую программу, включая интерактивные музыкальные, танцевальные и спортивные площадки, концерты с участием популярных отечественных артистов, которых выпускники по традиции выбрали сами, и диджеев. На время мероприятия центральная территория ВДНХ будет открыта только для выпускников и их сопровождающих. Ожидается, что праздник посетят около 40 тысяч человек. В конце выпуска курсы валют: доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88,64. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем доброго утра.

0: Это Тедди Свимс, Soul Superstar, Mr. Know It All, так называется его работа. Обязательно проголосуй за нее на europaplus.ru или в нашем мобильном приложении. Я думаю, что Тедди со своими хитами, он всегда там в качестве лидеров, ну, на лидерские, да, позиции. Но этот трек прекрасный, он заслуживает твоей поддержки, чтобы оказаться в чарте и где-то оказаться в первой десятке, как минимум. Так что голосуй. Пока мы с тобой в этот уикенд здесь на Европе Плюс слушаем классную тему от Мави и Бартоша Бренеза. Трек под названием Heaven. Будет также Offenbach, дует Offenbach их Miles Away. А еще через несколько минут будет гороскоп. Обязательно дождись. Все скоро.
1: Спонсор прогноза погоды – салон напольных покрытий «Артплитка».
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Клину солнечно. Температура плюс 4 градуса. Ветер юго-западный. 3 метра в секунду. Давление 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 75%. Завтра переменная облачность. Плюс 7, плюс 19 градусов. Ветер юго-западный. 5 метров в секунду. Влажность воздуха 70%.
1: Ищешь плитку, ламинат, кварц, винил и экспонат? Ответ мой прост. Салон «Артплитка» сегодня главный вариант. Салон «Артплитка» открыт. Выставочный зал 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварц-винила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, третий этаж. «Артплитка».
4: Реклама.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Слышите, Ватсон? Зловещий стук справа. Призрак амортизатора?
2: Да, Холмс, это весна в клину, дороги сошли. Пора в сервис.
1: Но где найти достойных мастеров?
2: Элементарно. Авто 49 сервис. Там эксперты видят поломку сквозь капот.
1: Гениально! Едем! Авто 49 сервис. Раскроем любую тайну вашего авто. Клин. Старая Имская, 6. Напротив ГИБДД.
3: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
0: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: Европа Плюс.
0: Твоя свобода выбора.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
0: ТОП-40. Лайт. Акустика. Европаплюс.ру.
4: Больше хитов, больше музыки.
0: Больше хитов, больше музыки.

на Европе Плюс. Гороскоп на сегодня. Сегодня 2 мая. Сегодня суббота для тех, кто только что проснулся и отдыхает второй день. Думает, что ну все, завтра на работу надо. Нет, мы отдыхаем еще сегодня и завтра. Сегодня у нас, как я уже сказал, 2 мая. Овны, каждое ваше действие будет пропитано любовью и заботой к этому миру. Тельцы, ожидается денежный день. Чем не повод для радости? 100% так. Близнецы, доверьте своим чувствам. Не такие уж они и обманчивые. Раки, насыщенные по эмоциональной нагрузке день, насыщенный. Львы, с любыми делами вы справитесь лучше, чем сами ожидали. Девы, холодный расчет вам сегодня не поможет. Действуйте по зову сердца. Весы, пока не стоит рассказывать друзьям о своих ближайших планах. Скорпионы, сосредоточьтесь на том, что действительно зависит только от вас. Стрельцы, как говорится, пока что-то дают, берите это. Все правильно. Козероги, проявите вовлеченность в происходящее у близких, даже если не очень хочется. Водолеи, не спешите сразу отказываться от внезапных идей окружающих. И рыбы, напомните о себе давним знакомым. Они готовы поделиться чем-то интересным.

0: это Мод. Его история «Намек на нас» на Европе Плюс прямо сейчас. У нас впереди больше хитов и больше музыки. Будет команда Роксоп «Here She Comes Again». Классика танцевальная будет. Дуэт «Клан Карусел» с треком «Райт». Еще, конечно, впереди. С 4 по 8 мая, ребята, нас ждет майское У. Пока у нас все шоу отдыхают. В том числе, конечно, и бригада у нашего утреннего шоу. Мы тебя будем каждое буднее утро радовать. Много классного. Много контент, подарки. Конечно, мы тебя не могли между праздничными днями оставить без всего этого. Так что к нам присоединяйся. Обязательно можешь на europaplus.ru или в нашей группе ВК почитать все подробности, как, что, почему, кто все это будет тебе дарить. Так что читай. Еще слушай хиты. Они будут скоро здесь на Европе Плюс, буквально через пару минут.
1: Спонсор летнего отчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 29 дней и 14 часов.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Их работа Raindance на Европе Плюс. Стильная и соул, и R&B история. У нас, кстати, много разной музыки. Классный такой же есть на europaplus.ru в нашем мобильном приложении. 9 музыкальных потоков. Хочешь и урбан, и кей-поп, и лайт, и чего только нет. Все, что тебе так сильно хочется. Новинки и поп-рок-хиты, они все там, ребята. Так что заходите, слушайте все бесплатно и без ограничений. Впереди у нас также больше хитов, больше музыки. Будет Кристиан Леонтьюс, Story of My Life. Красивая тоже история. Будет Чимин и Ху, кей-поп звезда. Все это впереди, все совсем скоро.

0: Настя.
1: Алиса.
2: Маруся.
0: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Ваши друзья еще не в Т2? Отлично. Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: на Спрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-466-89-840. Город Москва.
2: Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
4: Это волшебное дерево.
5: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
3: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
6: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
7: 12+.

0: Кристиан Леонтью, Story of My Life в конце этого часа на Европе+. Плюс. Больше хитов, больше музыки нас ждет впереди. Будет Энрике Иглесиас, Зейн, будет Федер, Goodbye, классная танцевальная легендарная тема. Все это впереди здесь на Европе+. Плюс, буквально через пару-тройку минут.
1: Европа+. Плюс. Радио номер один в России.
0: Десять утра в Москве.
2: Европа, Европа плюс.
0: На Европе плюс новости, с нами Марат Бикметов. Привет, Марат.
3: Привет, Денис, и доброе утро всем. В России введена обязательная маркировка радиоэлектроники. В Москве стартовал сезон фонтанов. И куда россияне поехали на майские праздники? Об этом прямо сейчас. Итак, обязательная маркировка радиоэлектроники введена в России с 1 мая. Теперь производители и импортеры обязаны наносить средства идентификации на смартфоны, планшеты, ноутбуки, светодиодные лампы, лампы накаливания, светильники, прожекторы, розетки и не только. Потребители смогут проверять легальность товаров через приложение «Честный знак». Маркировка призвана снизить оборот нелегальной продукции. В системе «Честный знак» зарегистрировались уже 19 тысяч компаний из этих отраслей. Российские специалисты подготовят космонавтов из ЮАР. Об этом известием сообщил глава Космического агентства Республики Хумбулани Мудау. Готовность России содействовать в этом направлении подтвердили в Роскосмосе. Ранее в ходе Российского космического форума первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что Россия ведет с рядом государств предконтрольную работу по подготовке космонавтов к пилотируемым полетам и созданию аппаратов связи, а также дистанционного зондирования Земли. В Москве стартовал сезон фонтанов. Подготовка шла почти весь апрель. Специалисты ремонтировали коммуникации, проверяли насосные станции, гидравлику и промывали чаши. Теперь заработали сотни фонтанов. Одной из новинок сезона стал фонтан на центральной площади Лужников площадью 3,5 тысячи квадратных метров. Вода переливается через края, создавая ощущение безграничной водной глади. Днем она будет спокойной, а по вечерам посетители увидят впечатляющее светомузыкальное шоу. Лесные библиотеки возобновили работу в трех парках Москвы в рамках проекта «Лето в парках». В прошлом летнем сезоне лесные библиотеки посетили 35 тысяч гостей, в зимнем – более 50 тысяч человек. По выходным в павильонах парков «Ходынское поле» 50-летие октября, а также в усадьбе Воронцова можно посетить мастер-классы, музыкальные вечера, анимационные программы, спектакли и квизы. В будние дни эти пространства будут использоваться как зоны для чтения и настольных игр. Татарстан опередил Краснодарский край в рейтинге самых популярных внутренних направлений на майские праздники. Уточняется, что спрос на отдых в Кубани за год снизился почти на 20%. Краснодарский край расположился на третьей строчке. Как сообщает ТАСС, первое место сохраняет Санкт-Петербург. Нижний Новгород занял четвертое место, а Калининградская область замыкает топ-5. Продолжительность отдыха на майские праздники внутри страны сократилась и составляет в среднем 2 дня. Ну а средняя стоимость проживания в отелях выросла. В этом сезоне туристы отдают за размещение около 10 200 рублей за ночь. В конце выпуска курсы валют на праздничные выходные понедельник. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Далее на Европе+. С вами будет Денис Романов. Всем прекрасной субботы.

0: это легендарный Боб Синклар, не менее легендарная Кайза вместе с ним. I Can Wait, классная тема, танцевальная, обновленная, внутри легендарный дэнс и фанки поп-хит. I Can Wait. Классно, мы такое любим. Мы вообще любим разные стили на Европе Плюс. У нас их много, полным-полно. Будет Биби Рекса, Дэнс Поп, суперзвезда, ее работа Self Control, Токи Отел, их поп-рок тема California Nights, а еще Ашер, Чунгук, там тебе и R&B, и K-Pop, все внутри, Standing Next to You. Все совсем скоро здесь на Европе Плюс в этот уикенд. Дождись.
1: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле. Окей, каждый день с выгодой. Скидка 25% на все безалкогольное пиво с 23 апреля по 6 мая. Окей. Подробности на Окмаркет. 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: Это новый для нас имя Доминик Файга. Baby Doll, так называется его работа. Музыкант, продюсер, хип-хоп и поп-рок артист. Актер, наверное, поклонникам сериала «Эйфория» он знаком. Но если нет, то просто знайте, что классный парень, который разное вот такое экспериментальное что-то выдает. И это прекрасно. Если нравится такое, голосуй за него. europaplus.ru или наше мобильное приложение, чтобы этот трек оказался в нашем Еврохите, в чарте, фирменном Еврохит Топ 40. Пока послушаем диджея Лока. «Summer is back», так называется его работа. Продержался год и снова актуален. «Summer is back» скоро. Будет Ebony Hollow. Все это впереди.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 29 дней и 12 часов.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22. Реклама.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Салфетки влажные универсальные 150 штук 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
5: Клин, станционная 10.
6: Сроки акции с 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: Теплицы, парники, навесы и козырьки из качественного материала от компании КС «Профпласт». КС «Профпласт» – собственное производство, оптовая и розничная продажа сотового поликарбоната «Пластикс». Теплиц и парников с гарантированным качеством и по приемлемой цене. КС «Профпласт». Дмитровский район, село Белый Раст. Строение 163А.
8: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
9: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
10: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
9: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
10: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
9: Магазин мебели «Д1». Скидки всем с 1 по 5 июня. Сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
11: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
12: Мобильное приложение «Европа Плюс».
13: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
12: Слушай лучшее.
14: 12+.
12: Больше хитов, больше музыки.

0: Нас с тобой ждет на Европе Плюс больше хитов и больше музыки в ближайшие полчаса. Поп-суперстар Майли Сайрус и ее самая жизнеутверждающая песня «End of the World». Let's pretend it's not the end of the world. А еще прекрасная Адель. И такая же прекрасная ее история «Easy on me». Будет и танцевальная, будет «Artemis, I like the way you kiss me». Это и многое другое. Впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
4: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
5: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
8: Это волшебное дерево.
9: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
10: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
14: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер» – доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime.
15: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте kuper.ru/sp/дачный-сезон-2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
16: Уже в кино. Я больше не дерусь.
17: Что ты за трус такой?
16: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
17: Какой план?
16: Разбить ему морду.
17: Хороший план.
16: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
18: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
19: «Додо».
18: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Ставкар. Успел.
19: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Tom Scott на Европе Плюс. Их стильная фанки-поп-работа Stay. Классная тема. Если тебе вот такое по душе, то тебе надо обязательно посмотреть, как прошел наш Disco Day на Европе Плюс. 30 апреля он был. Наверняка ты это видел или видела. А может быть, слышал или слышала. Если пропустил или пропустила, заходи на europaplus.ru. Можно все это посмотреть. Можно и в нашей группе ВК. Конечно, 100%. А пока что мы продолжим этот уикенд вместе с братьями Бенасси. Их легендарная тема Every Single Day. Будет также Алекс Уоррен. Его новая мощная поп-рок-история Fever Dreams. Все это скоро на Европе Плюс. Лови.
1: Спонсор прогноза погоды – салон напольных покрытий «Артплитка».
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Клину переменная облачность. Температура плюс 9 градусов. Ветер юго-западный. 4 метра в секунду. Давление 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%. Завтра переменная облачность. Плюс 7, плюс 19 градусов. Ветер юго-западный. 5 метров в секунду. Влажность воздуха 70%.
4: Ищешь плитку, ламинат, кварц, винил, экспонат? Ответ мой прост. Салон «Артплитка» – сегодня главный вариант. Салон «Артплитка» открыт. Выставочный зал 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварц-винила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, третий этаж. «Артплитка».
5: Реклама.
6: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
7: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на все шашлыки из мяса и птицы. С 23 апреля по 6 мая.
8: Окей.
7: Подробности на ОКМаркет.
9: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД «Павшино». Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
10: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
11: Европа Плюс.
12: Больше хитов. Больше музыки.
11: Европа Плюс.ру.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

хиты на одном радио. Больше хитов. Больше музыки.

0: Broken Heart. Классная танцевальная тема прямо сейчас на Европе Плюс. У нас впереди больше хитов, больше музыки. Настоящие суперзвезды, The Weeknd и Daft Punk. I feel it coming. Послушаем их работу в этот уикенд. Но, у нас впереди, мы знаем, да, еще продолжение праздничных выходных. И в этот раз, в этот сегмент, да. И дальше будет еще много отдыха. Но будет и, конечно, рабочая часть, скажем так, да, этих длинных каникул. Мы будем тебя развлекать, естественно. Хоть у нас и бригада в отпуске, тем не менее, есть майская У, которая тебя ждет с 4 мая. Там Тимур Бодров тебе будет раздавать подарки, радовать тебя разными интересными штуками. Вообще контента будет завались, так что все будет класс, супер, обязательно почитай, все на сайте europaplus.ru написано, все подробности, ну и, конечно, слушай с 4 мая с 7 утра по Москве.
1: Спонсор летнего отчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 29 дней и 12 часов.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автодин и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Ваш официальный дилер Автодин. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным Автостату на 4 марта 2026.
4: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
5: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД «Павшино». Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
6: 107.1 FM.
7: 107.1 FM.
6: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
7: 966-138-138-4.
8: Когда мир заполонили боты и фейки, когда лайки покупаются, а голоса накручиваются, появляется

0: этой неделе.
1: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18. Еврохит ТОП-40 с Алексом Мануйловым. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст. Подробности на europaplus.ru.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: самых разных стилей. Все хиты на одном радио.
1: Больше хитов, больше музыки.

0: это Алан Уокер, электронный суперстар, его история Broken Strings. Прямо сейчас на Европе Плюс у нас много-много танцевальных хитов будет. Сегодня вечером в Топ Клаб Чарте мы к ним вернемся в 8 вечера по Москве. А пока в этом часе до конца часа слушаем соул и что только не намешано в работе команды Gnarls Barkley. Трек под названием Crazy. А еще будет поп-суперстар Билли Айлиш и ее Bird of Feather. Все это скоро здесь на Европе Плюс.
1: Лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Fisher и Tones and I Favor. Free Your Mind от Prospa и Clooney. А еще Dub Dogs и How Does It Feel.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: Пятерочка выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
6: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь Вера Фарм. Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. Вера Фарм. Тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-40-9-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/special/дачный-сезон-2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Фандэй 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Фандэй. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: «Звук» — это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо «Хас», «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Европа+.
11: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: команда Nuddles Barkley, их работа Crazy в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, будет Макс Филин и что только не поставит.
1: Ну, это было так хорошо, что я даже не знаю, что будет лучше. Давай повыбираем. Брак Секстиен. Португал The Man будет впереди. Фейлэд Стил еще с нами. Дэвид Гетта и Тиесто, Бриэнна Грейс. Love is on the sun. Скоро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: стоит отметить, сколько роскошных предложений только что прилетело к нам от Мари Краймбрери. Да, давай не ждать, давай классно жить, слушать музыку, отдыхать, танцевать и просто наслаждаться жизнью. А, все для этого есть. 2 мая, сегодня суббота, время 12:20. Всем, кто отдыхает, всем, кто работает, всем, кто что сейчас, грядки копает, да, такое, есть такая вероятность? Есть такая вероятность. Всем большой привет, здесь я, Макс Филин, здесь лучшие хиты этой планеты. Впереди с нами крутейший музыкант, точно ставим печать на качество. Bruno Mars впереди, Isis Might. Будет также впереди Adam Lambert, Ghost Town и Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Смотрите, каких классных ребят я для вас нашел. Все это впереди, слушаем здесь на Европе+. Реклама.
1: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
2: Слышите, Ватсон? Зловещий стук справа. Призрак амортизатора?
3: Да, Холмс, это весна в клину. Дороги сошли. Пора в сервис.
2: Но где найти достойных мастеров?
3: Элементарно. Авто 49 сервис. Там эксперты видят поломку сквозь капот.
2: Гениально. Едем. Авто 49 сервис. Раскроем любую тайну вашего авто. Клин. Староимская, 6. Напротив ГИБДД.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
2: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
3: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
4: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
3: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
4: Магазин мебели «Д1».
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
7: Клин, станционная 10.
8: Сроки акции с 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
9: Теплицы, парники, навесы и козырьки из качественного материала от компании КС «Профпласт». КС «Профпласт» – собственное производство, оптовая и розничная продажа сотового поликарбоната «Пластикс». Теплиц и парников с гарантированным качеством и по приемлемой цене. КС «Профпласт». Дмитровский район, село Белый Раст. Строение 163А.
10: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
11: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
12: Это 4 миллиона друзей.
11: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
12: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
13: Больше хитов, больше музыки.

0: Тедди. Тедди Свимс на Европе Плюс, мистер Know It All. Да, этот парень, правда, многое знает про хорошую качественную музыку, а все почему? Еще в детстве маленькому Тедди папа вместо мультика включал пластинки Марвина Гея и Стиви Уандера. А? Хорошая музыкальная прививка, правда? Дальше здесь, на Европе Плюс, команда Maroon 5, настоящие хитмейкеры. Послушаем их Sugar. Еще скоро здесь Pippi Rexha и Faithless, New Religion, и через пару минут Offenbach Miles Away.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 29 дней и 10 часов.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Реклама.
4: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
5: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД «Павшино». Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
6: Скидки всем с 1 по 5 июня. Сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
7: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
8: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
9: Это 4 миллиона друзей.
10: Привет, мы бригада У.
11: Вступай в группу Европа Плюс.
12: Это Антон Камолов
13: и Лена Абитаева.
12: Если мы что-то не договорили в эфире,
14: можем договорить здесь.
15: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
16: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: New Religion, Bibi Rexha и Faithless на Европе Плюс. Пожалуй, лучшее, что может случиться с каждым из нас этой весной, любой другой весной, это перезагрузка, да, перезагрузка в эмоциональном плане, в физическом, кстати, тоже в каком-то смысле. Можно, наконец-то, с какого-нибудь понедельника начать ходить в зал или хотя бы на турник рядом где-то во дворе, да, это тема. Эта тема, это надо делать, лето скоро, думайте об этом. Теперь думайте об этом. Дальше здесь, на Европе Плюс, больше хитов и больше музыки. С нами впереди Annabelle England, Get Busy. Будет также Avicii с крутейшим треком Levels. И сегодня будет еще одна перезагрузка. В Топ Клаб Чарте будет список новых 25 лучших треков танцевальных этой недели. Тимур Бодров придет и все расскажет в 20.00. Включаемся.
1: Реклама. Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
2: Успех.
3: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
4: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
5: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям.
10: 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на ВТБ. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
16: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: чувствуете уровень? Да, уровень этого парня высок невероятно. Да, но наши следующие музыканты готовы на него забраться. Попробуют уж точно. Дальше здесь на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Welcome!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 13 часов.

0: The Second Voice. Команда, которая заставляет нас в этом сезоне танцевать по-новому. Этот танец уже завирусился, так что учим движение, ребята. Танцуем, сжигаем калории к лету под хит Let Me Be. Классная история. Дальше здесь на Европе Плюс добавим Dabas, One Way You Are. Будет также Ray Dalton, All We Got. А еще елка с хорошим советом быть проще. Все это будет впереди и совсем скоро поймаем афишу.
1: Спонсор прогноза погоды – салон напольных покрытий «Артплитка».
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Клину облачно. Температура плюс 12 градусов. Ветер юго-западный. 4 метра в секунду. Давление 765 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 47%. Завтра солнечно. Плюс 7, плюс 19 градусов. Ветер западный. 5 метров в секунду. Влажность воздуха 71%.
1: Ищешь плитку, ламинат, кварц, винил, экспонат? Ответ мой прост. Салон «Артплитка» сегодня главный вариант. Салон «Артплитка» открыт. Выставочный зал 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварцвинила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, третий этаж. «Артплитка».
4: Реклама.
5: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автодин и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Ваш официальный дилер Автодин. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным Автостату на 4 марта 2026.
6: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
7: Окей, каждый день с выгодой. Лосось атлантический, охлажденный, потрошенный, 999,99 за килограмм. С 30 апреля по 6 мая. Окей. Подробности на ОКМаркет.ру.
8: Теплицы, парники, навесы и козырьки из качественного материала от компании КС Профпласт. КС Профпласт. Собственное производство, оптовая и розничная продажа сотового поликарбоната «Пластикс». Теплиц и парников с гарантированным качеством и по приемлемой цене. КС Профпласт. Дмитровский район, село Белый Раст. Строение 163А.
9: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
10: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД «Павшино». Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
11: 107.1 FM.
12: 107.1 FM.
11: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
12: 966-138-138-4.
13: Больше хитов, больше музыки.

0: двигаться дальше. Где нам придется оказаться, расскажет Марат Бекметов. Встречаем Афишу.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. Сначала о кино. В прокат вышла военная драма «Семь верст до рассвета». Это лента о реальном подвиге 83-летнего крестьянина Матвея Кузьмина, самого пожилого героя Советского Союза. Разворачивается действие в феврале 42 года в оккупированной Псковской области. Получив от немцев требование провести отряд противника в тыл Красной Армии, старик тайно предупреждает советских солдат, а сам ведет врагов по заснеженному бездорожью навстречу пулеметному огню наших войск. В деловом центре Amber Plaza сегодня выставка «Территория кукол». Она объединяет больше сотни художников, дизайнеров и коллекционеров авторской куклы. Посетителям покажут шарнирные модели куклы в смешанной технике и миниатюрные аксессуары, мебель, одежду и декор, выполненные вручную. Темой выставки в этом году станет природа. Единая концепция оформления объединит все стенды и центральный экспонат. Театр на Мельниковой, театр танца «Саботаж» представляют спектакль «Сезон дождей». Это пластическое шоу под искусственным дождем. Герои этой истории – молодые талантливые танцоры, которые оказываются на грани отчаяния. Работы нет, продюсер кормит обещаниями, а жизнь преподносит каждому испытание. Ребята мечтают изменить свою судьбу, и однажды появляется заманчивая возможность отправиться в тур за очень хорошие деньги. Но есть одно условие – в туре требуются только танцовщицы. Начало в 7 часов вечера. Музей-заповедник «Коломенское» представляет первый совместный выставочный проект с музеем-заповедником «Петергоф». Масштабная экспозиция «Романовы из Петергофа в Москву», открывшаяся в недавно отреставрированном сытном дворе, объединила около 800 экспонатов, которые рассказывают о частной жизни и увлечениях представителей дома Романовых. Проект объединяет 7 разделов, и каждый из них раскрывает, как личные пристрастия монарха влияли на культуру и быт России. В столице продолжается большой городской фестиваль «Московская весна». Он познакомит гостей с гастрономическими традициями разных регионов и расскажет про обычаи народов страны. До 11 мая посетителей ждет насыщенная программа, включающая национальные блюда и товары из 8 федеральных округов, народное творчество, национальные игры, мастер-классы, лекции, выступления звезд, а также театральные постановки. Флагманская площадка фестиваля расположилась на Тверском бульваре. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

0: Порой, правда, надо быть проще. Дальше все, конечно, дело интерпретации, но в целом иногда полезно посмеяться над собой, особенно сделать это раньше других, чтобы никому не досталось. Так что смейтесь, улыбайтесь, да, сначала себе, потом и другим тоже. Все как в самолете. Сначала улыбаемся себе, потом уже детям. Дальше здесь с нами парень с гитарой Ed Sheeran, Shape of You. Встретим также Френчи Монтана и Макси Би, Ever Since You Felt Me. И через пару минут здесь Fast Boy, This Feeling.
1: Спонсор летнего отсчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 29 дней и 10 часов.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
4: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
5: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
4: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
5: Магазин мебели «Д1».
6: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
7: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
8: Любишь Еврохит ТОП-40? Заходи на europaplus.ru.
9: Выбирай и слушай.
10: Европа Плюс.

0: лучших треков.
1: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: This is Nicki Minaj.
3: David Guetta.
4: We're One Direction.
5: This is Carly Rae Jepsen.
6: I'm Calvin Harris.
7: Европа плюс топ 40.
8: Высокая концентрация хитов.
9: Топ мьюзик нон-стоп.
10: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Монтана и Макс Би, Ever Since You Felt Me. Вот о чем эти ребята поют, как вы думаете? На любви, конечно, все вспоминают свою бывшую. Давайте пусть все бывшие останутся в этом треке Ever Since You Felt Me, но только не в наших головах. Ну хотя бы сегодня, давайте такой договор подпишем. Хотя бы сегодня предлагаю забыть о бывшей, о бывшем тоже. Просто отдыхать здесь в приятной компании Европа Плюс и лучших хитов этой планеты. Так и сделаем дальше. Впереди Оффенбах и Джастин Джейса Over You. А еще до финала этого часа здесь Savage Garden и To the Moon and Back.
1: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 — это будущее, стиль и инновации. JQ J6 — компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Это волшебное дерево.
3: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
4: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
5: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
7: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично. Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: Уже в кино.
12: Я больше не дерусь.
13: Что ты за трус такой?
14: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
15: Какой план?
16: Разбить ему морду.
15: Хороший план.
17: В спортивной драме.
18: Бой со зверем.
19: Уже в кино. Категория 18+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: что такие музыкальные эмоциональные качели мы точно одобряем. To the Moon and Back. Это было классное путешествие вместе с Savage Garden в финале этого часа на Европе Плюс. Дальше еще больше хитов и больше музыки. Встретим Зару Ларсон, Last Life. Будет также Taylor Swift, The Fate of Ophelia. А еще впереди Kungs, Galaxy и Avalon Roxton.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 2 часа дня.

0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка растворится.
1: А что это такое на вас? Это намек. Намек на нас. Это Мистер Мод, только что здесь, на Европе Плюс, со своей романтикой. Да, выходной день. Можно позволить себе романтичное настроение, а ближе к вечеру можно все это раскрутить до классной электронной танцевальной истории. И это будет, и это сделает наш Тимур Бодров. 25 лучших актуальных треков танцевальных, конечно, этой недели. Все расскажет вам сегодня, в субботу, как всегда, традиционно, в 20.00 по московскому времени. Включайтесь. Это будет танцевально и танцпольно. Да, это будет. Впереди здесь Кайра, Сор, встретим также и Books Graceland. А еще совсем скоро здесь Медуза. Don't wanna go home.
2: Реклама.
3: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
4: Окей, каждый день с выгодой. Скидки до 30% на овощи для гриля с 30 апреля по 6 мая.
5: Окей.
4: Подробности на ОКМаркет.ру.
6: Теплицы, парники, навесы и козырьки из качественного материала от компании КС Профпласт. КС Профпласт. Собственное производство, оптовая и розничная продажа сотового поликарбоната «Пластикс». Теплиц и парников с гарантированным качеством и по приемлемой цене. КС Профпласт. Дмитровский район, село Белый Раст. Строение 163А.
7: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
8: Рекламная служба в Клину 966 138 138 4.
9: Радиоактивное шоу «Rush». Всегда на связи. Слушай и скачивай подкаст «Rush» на iTunes.

0: Лейлой, да, Медуза здесь на Европе Плюс. Don't wanna go home. Понимаем, с пониманием относимся, ребята. Конечно, суббота. Можно себе позволить сегодня где-то задержаться. Да, завтра, в общем-то, если не на работу, почему бы и да. Да, делаем это. Танцуем сегодня под классную музыку здесь, в компании лучших хитов этой планеты на Европе Плюс. Впереди еще одна классная тема. Fever Dream от Алекса Уоррена, номинанта на премию Грэмми в этом году как лучший новый артист. Алекс Уоррен влюбил в себя миллионы сердец по всему миру, так что ждем его с нетерпением. Еще скоро впереди здесь Маккензи Аромба, Underwater и Боб Синклар, Кайзер, I Can Wait.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 29 дней и 8 часов.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Реклама.
4: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автодин и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Ваш официальный дилер Автодин. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным Автостат.ру на 4 марта 2026.
5: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД Павшино. Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
6: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
7: Слышите, Ватсон? Зловещий стук справа. Призрак амортизатора?
8: Да, Холмс, это весна в клину. Дороги сошли. Пора в сервис.
7: Но где найти достойных мастеров?
8: Элементарно. Авто 49 сервис. Там эксперты видят поломку сквозь капот.
7: Гениально. Едем. Авто 49 сервис. Раскроем любую тайну вашего авто. Клин. Староимская, 6. Напротив ГИБДД.
9: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса, 12/32, напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
10: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4.
11: 966-138-138-4.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, это правда. Следующие полчаса здесь будет хитово. Оставайся, добавляй звука, а мы добавим классной музыки. Леони и Калум Скотт впереди. Кто любит BTS, а? Все на выход. Будет история.

0: Флорайда будет звучать и Prox XTN Pay to Exist.
1: Реклама. В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Дачный сезон в самом разгаре? Нет, все только начинается. Хорошо, когда под рукой есть бактерицидный лейкопластырь «Вера Фарм». Он может пригодиться при небольших порезах и ссадинах. «Вера Фарм» – тот самый лейкопластырь с зеленкой. Покупайте в аптеках «Плюс». Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Это волшебное дерево.
5: Фантастическое приключение за гранью воображения.
6: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
5: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jeku.ru.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
3: «Додо».
2: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Успел.
5: Уже в кино.
6: Я больше не дерусь.
7: Что ты за трус такой?
5: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
8: Какой план?
9: Разбить ему морду.
8: Хороший план.
5: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
10: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер. Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
11: ОО «Инстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-4912+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный_сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
12: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Urban, Party, New, Rock, Свежее, Light и K-Pop. Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
13: Дальше только хиты.
14: 30 минут.

0: Мони и Калум Скотт на Европе Плюс. Классный тандем и история под названием «Stay». Если нравится, делайте это. Голосуйте на сайте europaplus.ru в нашем чарте. Еврохитом 40, кто знает. Возможно, ребята поднимутся все выше и выше. Ну а пока 40 главных хитов этой недели уже известны. Вчера в пятницу Алекс Мануилов рассказал все. Сегодня повторит. Через 40 минут включайтесь. Узнаем снова, кто они, 40 главных хитов недели. И пока же здесь впереди Глен Моррисон с треком «Goodbye». Будет также «Flight Facility» и «All Eyes», наши музыкальные гости из Австралии, «Trouble» и «Али Фарбин». Ренни Миллер впереди, «Body Talk» скоро.
1: Спонсор прогноза погоды – салон напольных покрытий «Артплитка».
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Клину облачно, температура плюс 12 градусов, ветер юго-западный, 4 метра в секунду, давление 765 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 47%. Завтра солнечно, плюс 7, плюс 19 градусов. Ветер западный, 5 метров в секунду. Влажность воздуха 71%.
4: Ищешь плитку, ламинат, кварц-винилоэкспонат? Ответ мой прост. Салон «Артплитка» – сегодня главный вариант. Салон «Артплитка» открыт. Выставочный зал 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварц-винила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, третий этаж. «Артплитка».
5: Реклама.
6: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
7: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
8: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
7: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
8: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
7: Магазин мебели «Д1».
9: Теплицы, парники, навесы и козырьки из качественного материала от компании КС «Профпласт». КС «Профпласт» – собственное производство, оптовая и розничная продажа сотового поликарбоната «Пластикс». Теплиц и парников с гарантированным качеством и по приемлемой цене. КС «Профпласт». Дмитровский район, село Белый Раст. Строение 163А.
10: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 20. 8 800 444 15 20.
11: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД «Павшино». Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
12: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
13: Мобильное приложение «Европа Плюс».
14: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
13: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
14: Узнавай, какие треки играют в эфире, голосуй за любимые хиты и слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте.
13: Мобильное приложение «Европа Плюс».
14: 12+.

0: На Европе Плюс Али Фарбин и Реми Миллер Body Talk. Наши сердца шепчут. Сердца и наши тела, наши body шепчут нам. Ребята, лето скоро, да. Надо бы заняться. Заняться body и поджечь несколько калорий сегодня на танцполе. Да, благо такое, конечно, вам предстоит сделать в компании Тимура Бодрова в Топ Клаб Чарте в 20.00 по московскому времени. Встречайте Тимура Бодрова, Топ Клаб Чарт и 25 лучших танцевальных треков этой недели. Будем танцевать, будем двигаться активно, будем сжигать калории, будем готовить свое body к предстоящему сезону лета в 2026. Сейчас, конечно, тоже можно уже порепетировать. Через пару минут здесь Somber, 12 to 12, стилевый трек, ждем его. Еще впереди Тиесто и Бриана Грейс, Beautiful Places и Dave Thames, Rain Dance.
1: Спонсор летнего отчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 29 дней и 8 часов.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Реклама. Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.
4: Мобильное приложение Европа Плюс.
5: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
4: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
5: Узнавай, какие треки играют в эфире. И слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте.
4: Мобильное приложение Европа Плюс.
5: 12+.

0: Drums только что на радиостанции номер один в России. Классная тема. Мы сегодня действительно можем себе позволить большего. В смысле, можем танцевать. Да, иногда можно танцевать где угодно, в одиночестве перед зеркалом, если дальше уже набрались храбрости после этой репетиции. Можно куда-то и в люди выйти и там тоже показать настоящий мастер-класс. Да, делайте это в компании лучших хитов этой планеты. До финала часа с нами Three Doors Down, Here Without You, и через пару минут Роза и Бруно Марс, Апати.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
6: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
8: «Додо».
7: 12 плюс. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Успел.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
14: «Пятерочка» выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
15: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждый, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
16: Подробнее на t2.ru.
17: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
6: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
18: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
19: Это волшебное дерево.
20: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
18: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
21: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
22: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
21: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: часа на радиостанции номер один в России. Громкий хит, легендарной визитной карточкой команды Three Doors Down. Ну а кто они сейчас? Главный герой нашего чарта Еврохит ТОП 40. Кто они? Ребята, которые в топе 40 главных хитов недели. Все узнаем в ближайшие два часа.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 16:00.

0: прежде всего, конечно, с длинными майскими выходными. Но, как известно, у Еврохит ТОП-40 нет праздников, нет выходных, поэтому точно по расписанию начинаем движение по нашей крутейшей хит-лестнице. Но прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, традиционно давайте вспомним, кто нас приятно удивил в прошлый раз.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший дебют. Тиесто. Beautiful Places. Стремительный взлет. BTS. Swim. Номер один. Zayn. Die For Me. Сказать, что Зейн и сегодня очень серьезно настроен остаться на первом месте Еврохит ТОП-40, но и тут мы ставим многоточие, потому что все очень непредсказуемо. Итак, начинаем с 40-й строчки, и здесь хит, который добирался когда-то до 14-го места, это лучшая позиция, и сегодня 17-я неделя в чарте Европа+. Клан «Карусель», «Ride».

0: Be Mine. Хит, который уже уверенно держится 28 недель в чарте Европа плюс Еврохит ТОП 40. И это Камрад. Правда, за прошедшие 7 дней минус 2 строчки. Ну, бывает. Будем надеяться, что в следующий раз будет плюс 2. Ну, а мы поднимаемся чуть выше. Кто на следующей ступеньке?
1: Европа плюс.
2: Еврохит. ТОП 40.
0: На 38 строчке сегодня Raven Lynette, Love Me Not. Выше на одну ступеньку. Heaven и Келин Арагон, I Run. Номер 36. Алекс Уоррен, Ordinary. Но, кстати, уже 39 недель Алекс Уоррен с этим хитом у нас в чарте в Еврохит ТОП 40, да. Дольше никто. 39, будет 40-я, в этом нет сомнений. Хотя, как сказать. Ну да ладно, 39 недель, это, конечно, очень круто. А вот следующий хит, следующему хиту есть к чему стремиться, потому что впервые в Еврохит ТОП 40 на 35-м месте. Это первая новинка сегодня у нас в чарте. Vertigo, Avalon, Rockstar.
2: 35-е место. Дебют недели.

0: Пятое место, дебют недели, Avalon Roxanne Vertigo. Но лучший дебют, как ты понимаешь, только впереди. Впереди у нас и взгляд в будущее. Оценим трек, который может стать у нас 100% хитом. И с удовольствием, в этом нет сомнений никаких, вспомним хит, который 7 раз был у нас на первом месте в чарте Европа Плюс в 2005 году. Все уже скоро.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит топ-40.
0: Под номером 34 на финише этой недели. Альберт Брайт, Wild.
3: Girls go wild.
0: Тридцать третье место. Мари Краймбрери. Давай не ждать.
4: Давай не ждать. Жить будто завтра звезда пар.
0: С 26 на 32. Рэй, Where is my husband? И сегодня уже 21 неделя в хит-параде Европы Плюс. Минус 6 у Рэй, плюс 2 у следующего хита. Здесь тот, в чем доме всегда были музыкальные инструменты. Его папа часто наигрывал музыку в легендарных групп. Так что музыка, как он говорит, была частью его всегда, его личности. А своей иконы стиля он называет Фредди Меркьюри. Ну и еще чуть-чуть немного Гарри Стайлз. Summer 12 to 12.
2: 31 место.

0: Ну да, это было очень мощно. Out of my body. NMI EJ в Еврохит Топ 40 Европлюс за неделю с 24 на 30 место. А вот 29 ступенька у нас уже прямо по курсу. И здесь на 29 месте лучший дебют недели. Кто бы вы думали? Если интуиция подсказывает, что это она, елка, то интуиция вас не подводит. Да, проще сегодня, лучший дебют недели. Ну а сначала самые заметные новости шоу-бизнеса прошедших 7 дней. Поехали.
1: Топ Ньюс недели.
2: Андерсон Пак вошел в список 100 самых влиятельных людей года по версии Time. Его назвали магом и легендой, человеком на пике творческой формы, у которого бесконечное количество идей, песен и историй. Андерсон Пак работал со многими звездами. Например, в прошлом году Пак сотрудничал с Марайей Керри, спродюсировав несколько треков для ее альбома Here for It All. Дольче подтвердила, что у них с Леди Гагой запланировано еще больше совместных треков. Напомню, недавно они выпустили совместный трек Runaway для фильма «Дьявол носит Прада 2». Премьера была в Еврохит Топ 40. Дойче назвала Гагу ангелом и мастером своего дела. Сама Гага ранее признавалась, что считает Дойче одной из самых ярких молодых поэтесс в музыке. По словам Дойче, похвала от кумира стала для нее мощной поддержкой. Риана опровергла слухи о четвертой беременности. Рири в соцсети пошутила, написав: «Не находится ли ребенок в зале суда с нами?» Напомню, у Рианы уже есть 3 детей от Эйсап Роки. Ранее она намекала, что раздумывает над пополнением, но официального подтверждения так и нет. А вот нового альбома фанаты ждут аж с 2016 года.
3: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Салфетки влажные универсальные 150 штук, 103,90. Шашлык «Мираторг» классический 359 рублей за килограмм.
6: Клин, станционная 10.
7: Сроки акции с 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
8: Большая распродажа в ОК. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
9: Окей.
8: Подробности на ОКМаркет.
10: 107.1 FM. 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
11: Мобильное приложение «Европа Плюс».
12: Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
11: Слушай лучшее.
12: 12+.

0: это Европа Плюс, это Еврохит Топ 40. Крутейшие хиты недели. На 29-м месте у нас лучший дебют. Это «Елка проще». Ну а сейчас сделаем, давайте, небольшую остановку по пути к вершине чарта Европа Плюс и послушаем, оценим трек, который только может стать у нас абсолютным хитом. Да, это «Профи экстра класса». Chainsmokers и Ox. Слушаем «Already Know».
1: Еврохит Топ 40.

0: Ураган нам устроили Chainsmokers и Yonks Already Know. Наш взгляд в будущее сегодня. Хит или нет, обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте. Голосуем за и против. Может быть, и будут воздержавшиеся. Ну и вспоминаем хит, который заслуженно рекордные 7 раз был номером 1 в Еврохитов 40 Европа Плюс в 2005 году. Лада Артура, Шакира и Алехандро Санс.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня. Завтра.

0: плюс Еврохит ТОП 40. Ну а дальше мы возвращаемся к лучшим хитам этой недели. И у следующего трека плюс один. Называется он Cold. Это Post Malone.
1: 28 место.

0: 29 на 28 место. Еврохит топ 40 Европа плюс Post Malone Cold. А вот как-то его спросили, как он оценивает свои вокальные данные, свой голос, и Post Malone ответил, цитата: «Ты не обязан хорошо петь, просто нужно это делать от души». Дэвид Бирн говорил: «Чем лучше ты поешь, тем меньше людей тебе верят». Вот такой вот принцип у Post Malone. Да, это позиция, скажу я тебе. С вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. И впереди у нас Fast Boys is Feeling. С 30 на 27 место за эти прошедшие 7 дней. Еврохит Топ 40.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 29 дней и 6 часов.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22. Реклама.
3: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автодин и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Ваш официальный дилер Автодин.
4: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным Автостату на 4 марта 2026.
5: Идеальная стирка ковров, пледов и чехлов. Вывоз и доставка по городу бесплатно. Фабрика стирки ковров «Идеал». Телефон в Клину 8 800 444 15 00. 8 800 444 15 00.
6: Теплицы, парники, навесы и козырьки из качественного материала от компании КС «Профпласт». КС «Профпласт» – собственное производство, оптовая и розничная продажа сотового поликарбоната «Пластикс». Теплиц и парников с гарантированным качеством и по приемлемой цене. КС «Профпласт». Дмитровский район, село Белый Раст. Строение 163А.
7: Диваны от 10 тысяч рублей? Это где такие цены?
8: В мебельном магазине «Д1» в Клину.
9: Мебельный магазин «Д1». Ленинградское шоссе 10, стройсервис, второй этаж.
8: Поехали смотреть, пока все не разобрали.
9: Магазин мебели «Д1».
10: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД «Павшино». Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
11: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки. Монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
12: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.

0: вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели. И с 30 на 27 место перебирается Fast Boy с хитом This Feeling. Ну а впереди наш Еврохит прогноз. Буквально через несколько минут оценим трек, который только может ворваться в наш чарт. Да, уже причем через неделю. Но все это совсем скоро. А сейчас следующая ступенька.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: Шестая позиция. Афиша недели. Ava Max, Kill It Queen. А вот с 17 на 25 Taylor Swift, The Fate of Ophelia. На следующей строчке хит, который 14 недель у нас в чарте добирался до 13 места, но все что-то далековато от этой позиции. This is it, Theodora, Мелодрама.
1: 24 место.

0: Нет, «Since нет, You нет. Left Me», неудавающий Френч Монтана с 22 на 23 место, Еврохит Топ 40 Европлюс. Ну а на горизонте впереди уже номер 22, и на этой ступеньке отметился Али Фарбен. Ждем «Body Talk». Это Европа Плюс и... Еврохит Топ 40.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50-0+.
3: Уже в кино.
4: Я больше не дерусь.
5: Что ты за трус такой?
6: Дэниел Макферсон, Люк Хэмсворт и Рассел Кроу.
7: Какой план?
8: Разбить ему морду.
7: Хороший план.
6: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
2: Категория 18+.
9: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: 23 на 21 место Еврохит Топ 40 Европа Плюс Тиесто Beautiful Places. Тиесто, который говорит, что с детства всегда чувствовал потребность делиться любимой музыкой с как можно большим количеством людей. Диджеинг оказался идеальным способом для этого. Вот где самый кайф, говорит Тиесто. Ну что, лучшая двадцатка у нас впереди, но сначала трек, который только может ворваться к нам в чарты. Называется он Dive Into Me. Алок и Халид прямо сейчас.
1: Еврохит

0: плюс это Еврохит Топ 40 и Алок вместе с Халид Dive Into Me. Пока без какой-то определенной ступеньки у нас в чарте. Это наш Еврохит прогноз, которым, я надеюсь, мы не ошиблись. Ну, в общем, ждем Dive Into Me в чарте Евро Плюс в ближайшее время. Ну и к слову о времени.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Уверенно продолжаем движение к вершине Еврохит ТОП-40 Европы Плюс. Впереди наша лучшая двадцатка недели. Еще один Еврохит прогноз очень интересный намечается. Ну и, конечно, вспомним хит, который вау-вау-вау 9 раз был на первом месте чарта Европы Плюс в 2017. И, само собой, узнаем, кто сегодня будет на вершине. Но прежде еще раз давайте вспомним о новичках.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Впервые на 35-м месте в Еврохит ТОП-40 Авалан Рокстон с хитом «Vertigo». Лучший дебют недели. «Ёлка. Проще».
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: Ну а их мы сегодня не встретим. «Lot Luxury», Эмили Робертс, «Love You For Life». Хит, который продержался 17 недель в этом чарте. Sunny, Cynical. Что касается вершины, то пока на первом месте Зейн. Die for me. Но уже в этом часе узнаем, останется Зейн на самой главной, самой крутейшей ступеньке чарта Европы. А может быть, кто-то будет другой. Может быть, Алан Уокер, а может быть, Эбен, а может быть, Брайт Экстен. Но давайте разбираться. Идем дальше, продвигаемся к вершине и на экваторе. Хит, который уже побывал на первом месте, кстати говоря. Сегодня 15-я неделя в чарте у нас. Это диджей-продюсер Sony Fodera, Think About Us.

0: Европы плюс. Еврохитов 40 за неделю с 21 на 19 место. Ну да, всего плюс 2 строчки, но зато в правильном направлении, зато наверх.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: 18 позиция на финише недели. Tokyo Hotel, California Nights.
3: California Nights. Going like a flame.
0: Номер 17. Боб Синглар и Кайза. I can wait. С 18 на 16 поднимается Ваня Дмитриенко. Ртуть. Да, Ваня так потихонечку подбирается к вершине Еврохит ТОП-40. Ну а на следующей строчке у нас One Republic, которые о балансе в своей музыке, как сказали, что они пытаются всегда найти какой-то вот именно баланс между чем-то, от чего вы придете в восторг, когда слышите это в первый раз, и чем-то, что вам понравится намного больше после того, как вы проживете с этим несколько месяцев. Это всегда было их целью. Ну да, достигают своих целей One Republic однозначно. Give me something.
2: 15 место.

0: Dive Into The Ocean с 11 на 14 место. Это Алок, Зиба и Португал, The Man. Ну а в самые ближайшие ждем Еврохит-прогноз. Оценим трек, который может войти к нам в чат, а может и не войти. Посмотрим. И вспомним хит, который рекордный 9 раз был у нас номером 1 в 2017-м. Все, в ближайшие минуты.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: 13-я ступенька. Оффенбах. Miles Away. С 15 на 12 лирик кассеты. Идем дальше, поднимаемся выше. И на следующей ступеньке у нас Holy Flame. Тону. И сегодня 10-я неделя в чарте Европы Плюс.
2: 11 место.

0: Ну, применительно касаемо нашего хит-парада, Еврохит ТОП-40, действительно в минусе. Холли Флейм с 7 на 11 место, тону, надо спасать парня, голосуем на europaplus.ru. Ну а впереди наша горячая десятка недели, и в ней удержался диджей-продюсер Кунгс. 6 на 10 впереди Galaxy. Еврохит ТОП-40.
1: Спонсор прогноза погоды – салон напольных покрытий «Артплитка».
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Клину переменная облачность, температура плюс 13 градусов, ветер юго-западный – 4 метра в секунду, давление 764 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха – 51%. Завтра солнечно, плюс 7, плюс 19 градусов, ветер западный – 5 метров в секунду, влажность воздуха – 71%.
4: Ищешь плитку, ламинат, кварц, винил и экспонат? Ответ мой прост. Салон «Артплитка» сегодня главный вариант. Салон «Артплитка» открыт. Выставочный зал 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварцвинила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, третий этаж. «Артплитка».
5: Реклама.
6: Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автодин и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Ваш официальный дилер Автодин. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным Автостату на 4 марта 2026.
7: Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Жизнь, в которой все уже готово. Жилой комплекс «Тетрис» в Красногорске. 2 минуты пешком до станции МЦД «Павшино». Ключи в этом году. Скидки 8% и даже выше. Выбирайте квартиру в готовом квартале «Тетрис». Застройщик ОСЗ СКМПС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и садовое-кольцо.ру.
2: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 30% на все шашлыки из мяса и птицы. С 23 апреля по 6 мая.
3: Окей.
2: Подробности на ОКМаркет.
4: Слышите, Ватсон? Зловещий стук справа. Призрак амортизатора?
5: Да, Холмс, это весна в клину. Дороги сошли. Пора в сервис.
4: Но где найти достойных мастеров?
5: Элементарно. Авто 49 сервис. Там эксперты видят поломку сквозь капот.
4: Гениально. Едем. Авто 49 сервис. Раскроем любую тайну вашего авто. Клин. Старая Имская, 6. Напротив ГИБДД.
6: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.
7: Рекламная служба в Клину. 966-138-138-4.

0: 6 на 10 место Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Кунгс, он же Валентин Брунелл, Galaxy. Как-то он посетовал, что у него никогда не просят автографы, а обычно просят просто сфотографироваться или говорят: парень, ты классно играешь. Но, правда, справедливости ради, надо сказать, что это было до хита Galaxy. Сейчас я надеюсь, что у Кунгс все по-другому. Ну а следующий хит 9 раз был у нас номером 1 в Еврохит Топ 40 в 2017. Вспоминаем Despacito. Это Луис Фонси и Дэдди Янки.
1: Еврохит Топ 40. Сегодня, завтра, вчера.
2: Ай.

0: разрыв с Лоей Партриджем как-то позитивно повлиял на музыкальную составляющую Оливии Родриго. Drop Dead — наш еврохит прогноз. Ждем в чарте Европы Плюс и ждем от Оливии Родриго в июне 12-го, если не изменяет память, ее третий сольный альбом. Ну и продолжаем подниматься к вершине Еврохитов 40. Дальше у нас Дэйви Дэнс, Рейн Дэнс.
1: Девятое место.

0: everybody tell me that I'm sick,
1: cause... Шикарный трек, шикарный, просто роскошный клип. Смотрибельный глаз радует. С 8 до 9 место Еврохитов 40, Евро плюс Дэйв и Dance, Rain Dance. Впереди 8 строчка, и сегодня здесь тормознула Brax Extend со своим дебютным хитом Paid to Exist. Она уже скоро, Brax Extend, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
2: Топ-ньюс недели.
1: Pink Panthers призналась, что боялась показывать лицо, чтобы внешность не повлияла на восприятие ее музыки. Певица переживала, не разочарует ли слушатели ее фото. Сейчас она стала открытием, но по-прежнему ценит загадочность. Кстати, среди кумиров Pink Panthers Кейт Буш, которая всегда умела интриговать и удивлять своих поклонников. Ричард Эшкрофт рассматривает воссоединение Верб 30-летию альбома Urban Hymns. Вдохновением стал триумфальный тур Oasis, в котором он участвовал. Переговоры могут быть сложными. Группа не выходила на сцену с 2009 года. А сам Эшкрофт ранее сомневался, что воссоединение вообще возможно. Тем не менее, близкие к музыканту источники настаивают, что празднование юбилея альбома стало бы настоящим подарком для фанатов группы Верб. Тейт Макрей считает, что для написания хита нужны, цитата, «открытый разум и уникальная перспектива». Тейт назвала свой хит «Greedy» поворотным моментом в карьере, который дал ей понимание, куда двигаться дальше. Она также признала, что восхищается Ланой Дель Рей, Оливией Родриго и Оливией Дин. Также Тейт Макрей сказала, что публичное внимание к ее личной жизни после расставания с Кид Ларой было для нее пугающим и подавляющим. Лил Уэйн назвал унизительным, когда его не приглашают на Коачелло и Грэмми. Рэпер признался, что ему постоянно отказывают, несмотря на его заслуги. Ранее Лил Уэйн жаловался и на то, что его обходят стороной из шоу в перерыве Супербоул. Кстати, Фред Дерст из Лимп Бизкит давно предлагает организовать собственное мероприятие для неприглашаемых артистов.
3: Спонсор летнего отсчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 29 дней и 6 часов.
4: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
5: Щедрые цены в нашем Доброцене.
6: Салфетки влажные универсальные 150 штук 103,90. Шашлык Мираторг классический 359 рублей за килограмм.
7: Клин, станционная 10.
8: Сроки акции 23 апреля по 6 мая 2026 года. Цены в рублях.
9: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
10: 107.1 FM. Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4.
11: 966-138-138-4.
12: Любишь танцевальную музыку?
13: Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
14: Европа Плюс Dance.
15: Hi, this is Beckman. Dance music non-stop.
16: Это Swanky Tunes.
17: Hi Russia, this is Robin Schulz.
18: Европа плюс Dance. Включи и танцуй.
19: Top music non-stop.
20: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

Восьмое место. I am paid to exist.

0: чарте в Еврохитов 40 на этой неделе с 5 на 8 место. Ну и всего несколько ступенек нас отделяют от самой вершины. Кто будет сегодня номером один? Снова Зейн? А может кто-то другой? Узнаем все в ближайшие минуты.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Седьмое место по итогам этой недели. Earbox, Graceland. С третьего на шестое уходит Bruno Mars, I Just Might. Уходит, надо сказать, позитивно и весело. Да, он вообще-то парень не унывает, по-моему, никогда. Ну а у следующего хита плюс 4 строчки. И сегодня лучшая позиция у нас в чарте у Эбен. Hello.
1: Пятое место.

0: Рывок, вот это круто. С 14 на 4 место. Математика простая. Плюс 10 строчек. Это взлет недели в Еврохит Топ 40. Евро плюс BTS. Swim. Как-то Чунгук сказал, что мечты сбываются обязательно, если хватит смелости их реализовать. Но это как никому другому, конечно, BTS удается делать. Ну а впереди лучшая тройка недели. И со второго на третье Алан Уокер. Впереди Broken Strings. Еврохит Топ 40.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Сейчас как сотрудников ищете?
4: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
5: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
7: Уже в кино.
8: Я больше не дерусь.
9: Что ты за трус такой?
10: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
11: Какой план?
12: Разбить ему морду.
11: Хороший план.
10: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
13: Категория 18+.
14: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Ваши друзья еще не в Т2? Отлично! Получите по 2000 рублей за каждого, кто подключится к Т2 по вашей рекомендации. А друзья получат все привилегии, доступные нашим абонентам. Переводите друзей в Т2 и наслаждайтесь выгодой.
16: Подробнее на t2.ru.
17: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
18: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
19: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

делать красивую музыку. Это, конечно, его тема 100%. Алан Уокер, Broken Strings, со второго на третье место. Ну, а следующей ступеньке тот, кто как-то сказал, что самая трудная задача — быть самим собой в мире, где каждый пытается сделать из тебя кого-то другого. Это Зейн. Увы, он сегодня не номер один, но тоже очень высоко. Да,

0: на второе место. Еврохит топ 40, Европа плюс Зейн и его пронзительный хит Die For Me. Ну что, впереди у нас самая вершина, главная ступенька чарта Европа плюс. Но сначала давайте еще вспомним нашу горячую, ударнейшую десятку этой недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Kungs Galaxy. Номер 9. Дэйфи Тэмс, Rain Dance. С 5 на 8. Брокс Экстиен, Pay to Exist. С 10 на 7. Yearbooks, Graceland. Под номером 6. Bruno Mars, I Just Might. Пятое место. Эмин, Hello. А вот с 14 на 4. И это взлет недели. BTS, Swim. Третье место. Alan Walker, Broken Strings. С первого на второе. Zayn, Die For Me. Пять недель двигался этот хит к заветной цели. Динамика такова. 24 место, 14, 10, 4. И сегодня самая вершина. Bibi Rexha и Faceless, New Religion.
2: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: четвертого на первое место легко и непринужденно на этой неделе BBRX и Faceless New Religion номер один. Следующие итоги уже через неделю. Не забываем выбирать лучшие хиты на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европы Плюс смотри на Муз-ТВ в субботу в 11 утра. И, конечно же, не пропускай наш подкаст. Еврохит ТОП 40.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть вечера в столице.

0: Европа плюс.
1: Ай.

0: Ну, куда еще проще, правда? Ведь 2 мая так хорошо, так приятно. Выходной день, отличное настроение. Только что здесь на Европе Плюс елка, ее проще для всех, кто проводит этот вечер в моей компании. Да, вот так вот сегодня неожиданно появился Фомин. Здрасте, отличного всем настроения и, конечно же, лучшей мировой поп-музыки. Обещаю, ее будет сегодня предостаточно. Итак, в ближайшее время Леона и Калум Скотт услышим новинку «Stay». Чуть ранее появится «Tokyo Hotel» и трек, который уже зарекомендовал себя, это «California Nights», ну и «Dua Lipa». По Illusion тоже будет.
1: Реклама. Стать владельцем своего участка земли стало доступно каждому. Благодаря проекту «Мой гектар» каждый может купить гектар земли в собственность от 100 тысяч рублей. Выбери свой участок на сайте мойгектар.ру. Время жить на своей земле.
2: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники «У детской». Наш ассортимент впечатляет, цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
3: Ищешь плитку, ламинат, кварц-винил, экспонат? Ответ мой прост. Салон «Арт-плитка» сегодня главный вариант. Салон «Арт-плитка» открыт. Выставочный зал 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварц-винила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, 3 этаж. «Арт-плитка».
4: «Надежда» – медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все – УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. «Надежда» – это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8-968-990-26-14. Клин, улица Ленинградская, 2/11. «Надежда» – ваш надежный партнер в здоровье.

0: Одесса 12А и деревня Белавина 20А.
1: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
2: Здравствуйте. Вы совершали перевод.
3: Для вас выгодное предложение.
2: Я твой виртуальный помощник. Переключаю тебя на живое человеческое общение.
4: Привет, я Антон Камолов.
5: Я Лена Обитаева.
4: Мы тебя слушаем.
1: Радиоактивное шоу на Европе Плюс. По будням с 8 до 10 вечера.
4: Обсуждаем самые удивительные истории.
5: Говорим на самые актуальные темы.
1: Живое человеческое общение с Антоном Камоловым, Леной Обитаевой и всей страной. Пропустил эфир? Слушай подкаст. Подробности на europaplus.ru. We'll be right back.

0: Ну и с этим точно не поспоришь. Конечно же, стей, оставайся вместе с нами, с радиостанцией номер один в России, для того, чтобы слушать лучшую мировую поп-музыку и быть в отличном настроении. Леона и Калум Скотт на Европе Плюс прямо сейчас. Стей дальше. Больше хитов, больше музыки, больше отдыха, в конце концов. Ну и, конечно же, могу предложить отдых вместе с отличным треком от Альфа и Ману Чао, Эми Ми Пьячи. Ну а также Оффенбах и суперхит Miles Away уже скоро.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 29 дней и 4 часа.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Реклама.
4: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
5: Рекламная служба в плену. 966-138-138-4.
6: Собери свою Европу Плюс. Слушай «Бригаду У» вечером, «Раш» утром, «Еврохит ТОП-40» в понедельник.
7: Что?
6: Слушай подкасты Европы Плюс, когда захочешь. В любое время, в любом месте. На всех цифровых платформах и на europaplus.ru.

0: на Европе Плюс прямо сейчас. Неоднократный участник нашей акустики. Ну, классно у него все это получается, конечно. Я надеюсь, что не в последний раз у нас он бывает. Будем ждать вновь мод и намек на нас. Ну, может быть, это намек на акустику новую. Ну, или просто на новый приход к нам в студию. Было бы тоже приятно. Кстати, из приятного в ближайшее время.
1: Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Fisher и Tones and I Favor. Free Your Mind от Проспа и Клуни. А еще Dub Dogs и How Does It Feel.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.
3: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Успел.
8: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Хансон на Европе Плюс, Тани Темпа и Эрик Чернер. Written in the Stars. Для всех, кто проводит вечер вместе с радиостанцией номер один в России, мне кажется, лучше трека не придумать. Классный, мощный, красивый, любимый для многих и меня в том числе. Кстати, впереди еще огромное количество суперхитов, поэтому оставайся, послушаем их вместе.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Семь вечера в Москве.

0: Дил, но обещал вернуться как Карлсончик дорогой. И он это сделал. Тиесто и Бриэна Грейс на Европе Плюс прямо сейчас. Beautiful Places. Классный трек. Обожаю эту историю. Надеюсь, что она доберется в ближайшее время до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40. Сегодня, кстати говоря, был повтор. Ну и мы с вами вновь выяснили, кто же у нас лидер в сороковке. Ну, в общем, пока не Тиесто и Бриэна Грейс. Надеюсь, что в ближайшее время мы это сможем поправить. Ну а также очень скоро здесь на Европе Плюс суперхиты. Это Боб Синклар и Кайза, I Can Wait, а также Эбон, Hollow.
1: Спонсор прогноза погоды – салон напольных покрытий «Артплитка».
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Клину местами дождь. Температура плюс 14 градусов. Ветер юго-западный. 4 метра в секунду. Давление 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 47%. Завтра солнечно. Плюс 7, плюс 19 градусов. Ветер западный. 5 метров в секунду. Влажность воздуха 71%.
4: Ищешь плитку, ламинат, кварц, винил, экспонат? Ответ мой прост. Салон «Артплитка» – сегодня главный вариант. Салон «Артплитка» открыт. Выставочный зал 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварц-винила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, третий этаж. «Артплитка».
5: Реклама. Надежда. Медицинский центр для всей семьи. Терапия, детские врачи, стоматология, женское и мужское здоровье, хирургия, лор, офтальмолог, невролог. У нас есть все. УЗИ, анализы, рентген, холтер. Быстро и качественно. Профосмотры для юридических лиц. Надежда. Это современное оборудование и опытные врачи. Не откладывайте заботу о здоровье. Звоните 8 968 990 2614. Клин, улица Ленинградская, 2/11. Надежда. Ваш надежный партнер в здоровье.

0: 12А и деревня Белавина 20А.
1: Вы устали от суеты, забот, проблем? Вы хотите прийти домой? И чтобы вас понимали и молча все исполняли? Сантехника у детской. Унитазы, ванны, смесители, душевые кабины и многое другое. Идеальные домочадцы, которые исполнят ваши желания без слов. Сантехника у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Сантехника у детской. Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008.
2: 107.1 FM. Рекламная служба в плену. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
3: Европа Плюс.
4: Твоя свобода выбора.
3: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
4: Топ 40. Light. Акустика. Европа Плюс.ру.
3: Больше хитов, больше музыки.

0: Cruz, Bob Sinclair и Kaiza, I Can Wait. Ну и дальше, мне кажется, будет огромное количество классных дэнс-треков, потому что впереди нас ждет топ-клаб-чарт и 25 лучших танцевальных треков недели. И это будет только разогрев перед Резиденсом. Ну а в Резиденсе у нас будет много интересной музыки. Это я точно гарантирую, потому что я тут заглянул на наш сайт europaplus.ru и выяснил, кто же у нас сегодня там. Если ты не смотрел, europaplus.ru, добро пожаловать.
1: Спонсор летнего отсчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 29 дней и 4 часа.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа

0: Садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу: Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
1: Реклама.
2: Слышите, Ватсон? Зловещий стук справа. Призрак амортизатора?
3: Да, Холмс, это весна в Клину. Дороги сошли. Пора в сервис.
2: Но где найти достойных мастеров?
3: Элементарно. Авто 49 сервис. Там эксперты видят поломку сквозь капот.
2: Гениально. Едем. Авто 49 сервис. Раскроем любую тайну вашего авто. Клин. Староимская, 6. Напротив ГИБДД.
4: Скидки всем! С 1 по 5 июня сантехника «Локнат» отмечает 10 лет и дарит скидку 10% на весь ассортимент и подарки. 10 лет стараемся для вас и благодарим каждого за доверие. Клин Карла Маркса 12/32 напротив Чижика. 8-985-267-6604. Ведь если сантехника, то только «Локнат».
5: Рекламная служба в Клину. Телефон 966-138-138-4. 966-138-138-4.
6: Любишь Еврохит ТОП-40? Заходи на europaplus.ru. Выбирай и слушай.
7: Европа Плюс ТОП-40.
6: Онлайн. Сорок лучших треков.
8: Hi, this is your boy Flo Rida.
9: This is Nicki Minaj.
10: David Guetta.
11: We're One Direction.
12: This is Carly Rae Jepsen.
13: I'm Calvin Harris.
14: Европа Плюс ТОП 40.
15: Высокая концентрация хитов.
16: Топ мьюзик нон-стоп.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: все хиты на одном радио.
1: Больше хитов, больше музыки.

0: Broken Strings на Европе Плюс от Алана Уокера и Изабелли Мелтман. В общем, дуэтик вероятно, невероятно. Это правда. Ну и подходит он для этого вечера просто идеально. Кстати, из идеального впереди Топ Клаб Чарт, но до этого The Rasmus, In The Shadow, ну а также Rialto, No One Leaves This Discotheque Alive уже скоро.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса, и теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, Майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: Майская У на Европе Плюс.
4: Реклама.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
8: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
7: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Расмус в финале этого часа на Европе Плюс. In the Shadow. Ну и, кстати говоря, танцевальный трек, ремикс. Я думаю, что дальше танцевальных треков будет еще больше. Например, 25. Топ Клаб Чарт впереди, Тимур Бодров и отличная танцевальная музыка. Оставайся с нами, мы погнали вперед.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 21:00 в Москве.

0: Обратная музыка правит миром. Привет, ребята, я Тимур Бодров, и мы начинаем обратный отсчет лучших танцевальных хитов недели. Впереди треки, разрывающие мировые танцполы. Начинаем с новинки, с нами Aspire и самый первый релиз его собственного лейбла Aura. Слушаем Love Again.
1: 25-е

0: Russia Music Festival в этом году. Реакция публики была настолько мощной, что вопрос о релизе решился окончательно. Where's Your Head At от Basement Jacks в версии Стива Энджела в нашем рейтинге 2 недели сегодня на 21 месте.
1: Далее в ТОП Клаб Чарте.
0: Ну а впереди премьера от наших парней и резиденты ТОП Клаб Чарта. Свенки Тюнс, Шапов объединились, чтобы нажать на курок. Trigger. Гипнотический ритм, плотные перкуссии и та самая темная мелодика, что идеально залетает в пиковое время на танцполе. Свенки Тюнс, Шапов с коллабой Trigger сегодня будут с нами, с вами в резиденции. Дождитесь.
2: Хорошая сантехника в доме – это как внутренние органы человека. Все должно работать четко и без перебоев. Доверьте выбор профессионалам. Приходите в магазин сантехники у детской. Наш ассортимент впечатляет. Цены приятно удивляют. Плюс пенсионерам скидки, монтажникам спецусловия. Всегда рады вас видеть в нашем магазине «Сантехника у детской». Улица Карла Маркса, 30. Телефон 8-963-723-2008. Рекламная служба в плену. 966-138-138-4. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это высшая лига электронной танцевальной музыки. Это ТОП Клаб Чарт, и мы на 20-м месте. Здесь Томми Вейнат и Ready or Not.
1: 20-е место.

0: танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: Don't Wanna Go Home, коллаба итальянского трио «Медуза» и вокалиста британской инди-рок группы Sea Girls Henry Camemile. Этим треком ознаменовалось возвращение итальянцев к их классическому звучанию, которое сами парни называют как «Dark Friendly», саунд, сформировавшийся после выхода мега-хита «Piece of Your Heart». Don't Wanna Go Home поддержали Вайн Конгер, Мартин Гаррикс, Алок, Рехаб и многие другие мировые диджеи. Сегодня трек от «Медузы» финишировал 18-м.
0: Топ Клаб Чарт
2: на Европе Плюс.
0: Резиденция.
1: И вот мы в резиденции, и здесь тяжелая артиллерия отечественного хаоса. С нами Свенки, Тюнс и Шапов. Слушаем трек «Trigger».

0: музыкантов с таким крутым релизом и будем ждать Trigger в топ-клаб-чарте.
1: Далее в топ-клаб-чарте.
0: И это не все с новой музыкой на сегодня. Во второй половине шоу поставлю потенциальный гимн этого лета. Здесь будут звезда проекта Kind Music, Адам Порт и мастер стильного поп-саунда S.G. Lewis. Послушаем Be The One. Безупречный афрохаус, под который идеально встречает рассвет, трек, который будет сопровождать нас этим летом. По крайней мере, на это я надеюсь. Be The One, Adam Port, S.G. Lewis будут с нами в перспективе.
2: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 29 дней и 2 часа.
3: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные.

0: прекрасные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок Вельга. Телефон 8 926 731 22 22.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Здесь каждый бит прошел проверку в лучших клубах мира. Это ТОП Клаб Чарт. Слушаем хит номер 17. Never Alone от Mope. Lizzy Land. Встречайте.
1: 17 место.

0: Представитель современной хаус-сцены из Лос-Анджелеса Omnom давно известен своей любовью к Tame Impala. Ранее он уже выпускал свою версию их трека Let It Happen. И вот ремикс на Dracula. Данный эдит остается неофициальным. Основная причина — Кевин Паркер из Tame Impala в этом сезоне продвигает официальный ремикс Jenny из группы Blackpink, ставшим глобальным феноменом в ТикТоке. Но при этом версия Omnom чрезвычайно популярна у мировых диджеев. Джон Саммет, Going Deeper, Dom Dolla, Acraze и многие другие диджеи играют этот ремикс. И на этой неделе Dracula в ремиксе Omnom добрался до 15 места. Ну а сейчас вспомним тех, кто разместился на строчках с 25 по 15. Начались новинки Love Again от Aspire. На грани вылета на 24-й позиции Джон Саммет, The Chainsmokers, All The Time. Рядом долгожитель сезона Мау Пи, его Neck, это 23-е место. Номер 22, Боб Синклар, Кайза, I Can't Wait. Новинка прошлой недели Basement Jacks и Steve Angelo Where's You Headed на 21-й строчке. 20-ку замыкает Tommy Wynette Ready or Not. Рядом на 19-й позиции еще один наш резидент Вайн Конгер, его Got My Swag. Плюс 2 пункта и 18 место у Медузы Don't Wanna Go Home. 17-ми финишировали от Моуп и Лиззи Лэнд Never Alone. Макс Тайлер, Vintage Culture, Ali Love и Freaky One 16-е. На 4-й неделе в шоу до 15-го места добрались Tame Impala и Dracula в ремиксе Omnom. Ну и да, в любой момент, когда захотите переслушать сегодняшний эпизод, помните, мы есть в виде подкаста на многих платформах. И да, ваша поддержка — это топливо топ-клаб-чарта. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии и всегда спасибо за вашу обратную связь.
1: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: главных электронных хитов недели.
1: Топ Клаб Чарте на Европе Плюс.
2: От глубокого хаоса до мощных стадионных гимнов в главном дэнс-чарте страны мы на 14 месте и слушаем Could Be Loved Александра Попова и Терри Голдена.
1: 14 место.

0: Какое-то время назад мировые танцполы стояли на ушах от ремейка на трек «Kids». Именно с ним германский дуэт «Fatso» впервые попал в наш рейтинг. И вот парни снова в деле. На сей раз они объединились с бразильским тяжеловесом «Dub Dogs» и продюсером «Zark», переосмыслили еще одну порцию классического вайба. Их новая работа «How Does It Feel» — это переработка хита 80-х «Blue Monday» от группы «New Order». На 13-м месте «Dub Dogs», «Fatso», «Zark». How does it feel?
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Европа Плюс. В субботней столице 9 вечера.
2: Больше хитов, больше музыки.

0: Тимуром Бодровым.
1: Ну что, первый час ТОП Клаб Чарта прилетел как один сет на Ибице. Ярко, громко, но мало. Начинаем второй раунд. Впереди еще 12 бронебойных треков, которые прямо сейчас определяют клубный пульс планеты. Также впереди перспективная новинка и взгляд в прошлое. А пока привет еще раз. Я Тимур Бодров. В эфире уже Milky и Mall Grab. Их трек «Just the way you are» занимает...

0: После некоторого затишья Afrojack триумфально вернулся в строй, объединив усилия с голландским дуэтом Lucas and Steve. В этой работе нидерландец отошел от привычного стадионного EDM и зашел на территорию тек-хауса. Трек получился более грязным, клубным и ориентированным на андеграундный вайб. Сингл «Control» вышел на лейбле Криса Лейка «Black Book Records», что, в общем-то, само по себе является знаком качества в современной хаус-музыке. С каждой неделей Afrojack, Lucas and Steve становятся все выше в топ-клаб-чарте, и сегодня парни на 8-м месте. Ну а на 7-й строчке случится встреча двух главных экспортных сил нашей электронной сцены. Муз подробности очень скоро, не переключайтесь.
1: Спонсор прогноза погоды – салон напольных покрытий «Артплитка».
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Клину облачно. Температура плюс 14 градусов. Ветер юго-западный. 4 метра в секунду. Давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 47%. Завтра местами дождь. Плюс 7, плюс 20 градусов. Ветер юго-западный. 5 метров в секунду. Влажность воздуха 72%.
4: Ищешь плитку, ламинат, кварц, винил, экспонат? Ответ мой прост. Салон «Артплитка» – сегодня главный вариант. Салон «Артплитка» открыт. Выставочный зал – 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварц-винила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, третий этаж. «Артплитка».
5: Европа Плюс.
6: Больше хитов. Больше музыки.
5: Европа Плюс.ру.

0: Два часа чистого клубного адреналина каждую субботу на Европе Плюс. Мы на седьмом месте. Здесь Going Deeper и Bjork Find You.
1: Седьмое место.

0: Марк Найт и Ху решили, что миру не хватает старого доброго диско в современной обертке и записали 100% хит. Взяв за основу фанк от легендарных Чик, они создали Clap Your Hands. Взрывная коллаборация звучит в сетах более чем 100 диджеев планеты и делает успехи в нашем топ-клаб-чарте. Марк Найт, Ху, Clap Your Hands, сегодня номер 6. All-time
1: dance anthem. Хит всех времен.
2: Топ-клаб-чарт на Европе Плюс.
0: Так, пришло время достать из сейфа настоящее музыкальное золото. Хит всех времен. Это трек 2003 года, навсегда изменивший звучание летних танцполов. С нами Junior Jack и E-Samba.

0: Под псевдонимом Junior Jack скрывается итальянский продюсер, обосновавшийся в Бельгии. Это Вито Лученто. В начале 2000-х он был настоящим хитмейкером, формирующим звучание европейских клубов. Его самым успешным считается сингл «Make Love» проекта Room 5. И, конечно, нельзя забывать про его работы под именем Junior Jack. «Stupid Disco», «Thrill Me» и вот звучавший сингл и «Samba». Бразильское солнце, упакованное в мощный хаос-ритм. Junior Jack и «Samba» только что в рубрике «Хит всех времен». А мы из 2003-го возвращаемся в 2020. 26-й. Вспомнить все. Время ревизии. Пора упомянуть поименно всех, кто был на местах с 14 по 6. Позади Александр Попов и Терри Голден. Could be love. Номер 13. Dub Dogs. Fats of Zark. How does it feel? На 12 месте Милки и Мол Грэб «Just the way you are». Минус 4 строчки и 11 позиции «Pure Tone», «Dom Dolla», «Addicted to Bass». До 10 места добрались Fisher и Tones and I «Favor». Девятыми финишировали Паризи и Фред Эгиан. This is real, disappear. Четвертая неделя в шоу для Афро Джека и Лукас и Стив с треком Control закончилась на 8 месте. Наши ребята Going Deeper и Бьор с коллабой Find You. 7. 6 место у Марка Найта и Who Clap Your Hands. Ну а далее хит номер 5, а там что-то мягкое, ароматное и чертовски энергичное.
1: Спонсор летнего отсчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 29 дней и 2 часа.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Анализируем сотни сетов и плейлистов, чтобы собрать 25 безусловных электронных хитов сезона. Один из них — Morning Coffee от Goodfella и Jit Wong.

0: Перспектива.
1: В рубрике «Перспектива» заглядываем в завтрашний день. Презентуем прямо сейчас мягкий обволакивающий грув Адама Порта и S.G. Lewis. Слушаем «Be the One».

0: чарт на Европе плюс.
1: Концентрат летних закатов и абсолютной свободы. Трек «Be the One» от Адама Порта и S.G. Lewis. Трек, претендующий на звание гимна лета 2026. И, кстати, достоин ли этот трек попасть в топ клаб чарт? Что скажете вы? Не сбавляя темпов, быстро напомню о хитах первой пятерки. Здесь были Godfella и G2, Morning Coffee. Номер 4. Enada и 54 Ultra, Talk to You. Новый пик, третье место у Фрэнки Ризарда, Shinjuku. Лидер прошлой недели, Дин Тёрнли, Acting Tough, на второй позиции. И вот мы на первом месте 565-го выпуска ТОП Клаб Чарта. У нас новый лидер, и это абсолютный триумф британского стиля. Слушаем «Free Your Mind» от Проспа и Клуни.
2: Первое место.

0: эпохи рейвов 90-х. Free Your Mind, трек, упакованный в современный идеальный звук 2026-го, коллаб от Проспа и Клуни. Музыка без тормозов, призывающая отключить голову и довериться инстинктам. За 4 недели коллаба Free Your Mind от Проспа и Клуни добралась до первого места главного дэнс-чарта страны.
1: Топ Клаб Чарт
2: на Европе Плюс.
0: Если вы чувствуете, что 2 часа пролетели слишком быстро, а душа требует продолжения, знайте, для вас есть секретный вход. Подкаст Топ Клаб Чарт ждет вас на многих платформах. Ну и помните, каждый лайк, подписка — это не просто статистика, это ваш личный взнос в мировой фонд борьбы с плохой музыкой. В завершение шоу я благодарю нашего саунд-продюсера Ярослава Черноброва. Спасибо всем нашим резидентам. Меня зовут Тимур Бодров. Берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте Топ Клаб Чарт на Европе Плюс. До встречи здесь, на самом большом радиотанцполе страны, ровно через неделю. Пока!
2: Топ Клаб Чарт.
1: Слушай каждую субботу на Европе Плюс.
2: Европа Плюс. Радио номер 1.

myself, maybe, just maybe, this is what love feels like before.

0: Residents will be back.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 29 дней и...
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

The bounty,

0: слушай онлайн на сайте residence.club.
1: Residence. Back in 3 minutes.
0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 23 часа.
3: Европа, Европа Плюс.
1: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
0: 2 часа новой электронной музыки.
1: Deep House. Electro. Bass. And progressive.
0: Лучшие диджеи мира.
4: Hi, Russia. This is David Guetta.
5: I am Clapton.
6: Hi, Europa Plus. Hardwell here.
7: This is Axwell and Ingrosso.
8: And you are listening to Residence.
1: Dance Guru.

0: Residence. Residence. Back in 3 minutes.
1: Спонсор прогноза погоды – салон напольных покрытий «Артплитка».
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Клину пасмурно. Температура плюс 13 градусов. Ветер юго-западный. 4 метра в секунду. Давление 762 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 51%. Завтра местами дождь. Плюс 7, плюс 20 градусов. Ветер юго-западный. 5 метров в секунду. Влажность воздуха 72%.
1: Ищешь плитку, ламинат, кварц, винил и экспонат? Ответ мой прост. Салон «Артплитка» – сегодня главный вариант. Салон «Артплитка» открыт. Выставочный зал 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварц-винила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, 3 этаж. «Артплитка».
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

0: Residence will be back.
1: Спонсор летнего отчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 29 дней и...
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8-909-933-34-33.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

and since she's the last one. And since she's the last one.

0: Residence.
1: Слушай онлайн на сайте residence.club. Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в Москве полночь.

Won't you stay? Детка, разве ты не останешься? Это Леони Калум Скотт прямо сейчас. Шикарный трек, шикарнейший. Но это и так очевидно. Да, очевидно и то, что отдыхать 3 дня подряд лучше, чем 2. Поэтому всем желаю потрясающего продолжения длинного майского уикенда. Да, всем большой привет, здрасте, зовут меня Андрей Каясов. В ближайшие несколько часов мы будем вместе наслаждаться классными треками. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Встречай нашего парня, нашего хитмейкера Ваню Дмитриенко и Тима Ртуть на подходе. Прежде будем слушать Элли Голдин, звучите Burn, а также Эбона с историей Hollow. Все это здесь, на Европе+. Никуда не уходи.

0: Это Ваня Дмитриенко, «Ртуть». Только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Надо сказать, компашка артистов подобралась исключительно топовая. French Montana, Max Beastam и Ever Since You Left Me, I Went Deaf на подходе. Прежде нас ждет еще один дуэт. Да, один из лучших диджеев планеты Тиесто заколабился с Брайаном Грейсом. Ребята выдали чудо-трек Beautiful Places. Слушаем обязательно. А вот еще раньше с нами Кунгс и Дафилос Лондон с суперхитом Galaxy. Ну и напомню, что слушать нас, радиостанцию номер один в России, можно в умной колонке. Все проще простого, достаточно сказать ей «включи Европу плюс», и все, лучшие треки планеты заиграют для тебя в ту же секунду. Попробуй.
1: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 28 дней и 22 часа.
2: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
3: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: стал. Впереди елка, с темой проще.
1: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: Прежде здесь отметится Тедди Свимс с классной новинкой «Mr. Know It All». Не пропусти Эвелин Рокстон с суперхитом Vertigo. Также в эти 30 минут только музыки. Лови Sugar Babes, Джастина Тимберлейка и многих-многих других. Полетели.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: «Майское У» на Европе Плюс.
5: Реклама.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

проще, не всегда же так серьезно. Это «Елка» прямо сейчас стоит в динамиках. Трек дебютировал в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП-40 на 29-й позиции. И все это благодаря твоим голосам на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении. Продолжай поддерживать любимчик.

0: артистами Earbooks, с темой Graceland, а также Си и Кайли Минок с суперхитом Dance Alone. Дождись.
1: Спонсор прогноза погоды – салон напольных покрытий «Артплитка».
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Клину местами дождь. Температура плюс 12 градусов. Ветер юго-западный. 4 метра в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 54%. Завтра местами дождь. Плюс 7, плюс 20 градусов. Ветер юго-западный. 5 метров в секунду. Влажность воздуха 72%.
4: Ищешь плитку, ламинат, кварц, винил и экспонат? Ответ мой прост. Салон «Артплитка» сегодня главный вариант. Салон «Артплитка» открыт. Выставочный зал 350 квадратных метров. Модные коллекции керамогранита, ламината и кварцвинила от лучших производителей Италии, Испании, Турции, Индии и России. Город Клин, торговый центр Ямской, третий этаж. «Артплитка».
5: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
6: Это 4 миллиона друзей.
5: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европы Плюс.
6: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: текущий момент. Дальше будет больше топа, больше музыки. Тоже знаешь, что есть чем и кем еще тебя удивить. Один из лучших диджеев планеты Алан Уокер появится с темой The Drum. Прежде встречай Артемаса с вирусным треком I Like The Way You Kiss Me. А также Алекса Уорна со свежей историей Fever Dream. Здесь на Европе Плюс. Никуда не уходим.
1: Спонсор летнего отчета – магазин «Мегаремонт». До лета осталось 28 дней и 22 часа.
2: Магазин «Мегаремонт». Знаем, умеем, делаем. Ремонт электро- и бензоинструмента. Быстро, качественно, с гарантией. Продажа садового и строительного инструмента, газонокосилок, перфораторов, триммеров, бензопил, культиваторов, болгарок и многое другое. Большой выбор инструментов в аренду и прокат. Приятные цены, отзывчивый персонал. Ждем вас по адресу. Клин, улица Дурыманова, 1/1, территория Рынок Стройсервис, деревня Поповка, 67. Справки по телефону 8909-933-3433.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: крепче, ближе, маг поближе, без остатка растворится.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс.
3: Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30, вот лишь малая часть. С нами Фьюжа Лисольто с темой Jamaican Bam-Bam. Чуть раньше вспомним суперхит от Риты Оры «Let You Love Me». I shall be brought to the answer, she said, paid to exist.
4: I am paid to exist. Abundance on my list.
3: Также в эти 30 встречай Боба Синклара и Кайзу, Maroon 5 и многих-многих других. Продвигаемся.
5: А, здесь Вэл.
6: Здесь Вики.
5: И это трек про наш подкаст.
6: Он информации вам даст.

0: табличке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Плюс. Радио номер один в России. Yeah.
1: В Москве 2 часа ночи.

0: не помешает, это Кюжели Соль, то есть вы Джамайка. Бам-бам. Прямо сейчас, что тут скажешь? Классная вещица. А, ну и, кстати, немного хорошего качественного диско тоже никогда не помешает. 30 апреля на Европе Плюс состоялся Диско Дэй. Прошло, ну, просто шикарно. И вишенкой на торте стало выступление группы Гимми в самом радиоактивном шоу Rush. Группа состояла из тех, кто работает на Европе Плюс. Если ты вдруг пропустил этот лайв-перформанс, то посмотреть его можно в записи на сайте europaplus.ru и в сообществе ВКонтакте Европа Плюс. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Даррен Хейс, Strange Relationship, сразу после Offenbach Miles Away, здесь, на радиостанции номер один в России. Европа Плюс.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: Спонсор летнего отсчета – садовый центр «Вельга». До лета осталось 28 дней и 20 часов.
1: Добро пожаловать в садовый центр «Вельга». Здесь вы всегда найдете большой выбор растений по доступным ценам. Плодовые и декоративные деревья и кустарники, многолетние цветы, хвойные растения. Отзывчивые и внимательные консультанты помогут с выбором. Удобный подъезд, парковка. На территории есть магазин необходимых товаров для сада и огорода. Клин, вблизи деревни Хохлова. Коттеджный поселок «Вельга». Телефон 8-926-731-22-22.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Компания на ближайшие полчаса тебе составит топовые хитмейкеры. Чтобы было совсем хорошо, их треки мы будем слушать без остановок. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Встречай Али Фарба, наверное, Миллера с темой «Пари». Все. Прежде здесь появится «Медуза» с историей «Don't Wanna Go Home».

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.